0: Это мой город.
1: А знаете ли вы, что самая популярная кондитерская во Владикавказе принадлежала человеку, который жил в горном селении Нар и пас овец, и тогда даже не подозревал, что когда-то окажется известным и популярным. Звали его Василий Хасиев. Историю местные жители рассказывали известному краеведу Генри Кусову. По их словам, отец его был строг и страшно не любил безответственность. Но однажды ночью мальчишка задремал и не понял, как к стаду пробрались волки и загрызли несколько овец. Отец сына наказал. Тот не смог терпеть обиду и сбежал из дома. Добрался до Владикавказа и через какое-то время пристроился помощником в кондитерскую лавку немца Бауэра. Он тогда и баловал местных жителей сладостями. Василий быстро освоил и русский, и немецкий, и хитрости кондитерского мастерства. Хозяину очень нравился за шустрость и ум. Выдал за него дочь и подписал кондитерскую. Вскоре она стала самой популярной в городе. Василий разбогател, стал уважаемым человеком, но не забыл о родном Наре. На его деньги в селе была построена школа. Кондитерская Василия Хасиева располагалась на проспекте Мира. Двухэтажное здание было излюбленным местом горожан. На первом этаже ресторан «Армхи», на втором – кондитерская. Торт «Патрие», сенаторское печенье, кремовые пончики восхищали и местных, и гостей. За мастер-классами приезжали кондитеры из больших городов. Позже во Владикавказе стали, конечно, открываться и новые кондитерские. Все старались держать марку. Мокрые пирожные в виде лебедя, зефир, эклеры, слоеные булочки. Все это в любой день и при любой погоде можно было купить на проспекте Мира.
0: Это мой город.

Уалчидыр, я бусмадан фалман хур, амада сарды макай жардашат. Дишкай жарда квашат дайма кабу, дахи жарда дар афажзан уат.

Кадишкона бары мабусма. Дауд мава вахтона вха. Кадуд ханар ходмана хаш. Хатыр да фа.

хохон диди нагжалдаг бадрежай гаяраже. Наиры шарма вжон кшталы баржондай ражен. Нартон ладын завирон фандрал зинта афтауы. Жарим калашей яжараж фарн дунейл тауы.

байбы.

0: зауджы къауынэр тэкъэу афт шахатэ.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Каждый день, утром и вечером.
1: В жару и холод.
2: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
3: Мы здесь, мы стоим у перехода.
4: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
5: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».

0: эфире «Радио России Алания».
1: Зура завджықау. Орай шом хор жынархам болты. Куша сагат ирыштоны радио. Машкой раштаг магашкау автшахаты амаду вадаш минуты. Говорит Владикавказ. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире «Радио Северной Осетии». Московское время 7 часов 12 минут.
2: Радиоканал «Радио России». Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 24 июня 2019 года. Серия L, номер FS77-761-23. Выдано Роскомнадзором.
0: Радио России. Алания.
3: Урай Шонхорж. Республика Эфашта Хабарт и Можонга Каны. Радио и информацион служба студии Балат Рита. Абон сагат ирштон официалонгдаой байгом акции шасашкам тамсын бакаш фынташам майон заучикау аппат рекламун фажоттылдар авды что зашты фыдбаштай штархашты ветеранты портретта. Акции арышт соу ахшажамхат республикай шарглоок Сергей Миняйлай каппаришай. Аже ажма акции архайджты намас каны фылдары фылдар. Аса аж с портретта шаухтой удоны намас улы афташминай фылдар. Юхатты фиттонта штырволах ишбоммана республикай райшсышты сыпарша да сыпорашт ветераны ама фыдбаштай штархашта архаяджи. Усыны шантан республикай бюджетай радих коттой фонз милуан шомай фылдар. Фиттонта узышты файна шада артын ама фонз мин шома. Ахуш райшсышты хашта архаяджита, ветеранта ама инвалидта, хашта архаяджита и дозвыштыта, аркулайрашта Глининграды сарджита, фашистон лагерты анаком ахаштыта, аштай хашта ашты ена нежзинат чефешавта. С анаком инвалидом. Адам он швалдыштады республикон хазар абом байгом канзыштыравдышт уолах ижма фандак. Экспозиции шары, что и уолах ижи штайфыца гамажи кадан. Архайнз декоративон армдашны ады адам он дашныта нывганджита айвады он кадгуштганджита. Ама тематикон плакатты авторта юн хашай. Еш валдыштады надам лагзин адама кабатыр зинат чивдиши. Ама усы жардылдаранта фидан фалтартам чихатсаканы удон. Равдышт байгом за ней фащихор дуоша хатл. Жентгон спортсменка, фигуристка Шаната Елизавета абон архайзан ихын арена тагбаны сезон шахкан намазалты. Шаната Елизавета удуамин дуу намажы дунион чемпионат бронза призер юниорты ахшан. Абон уи тренировка шаражзан аштау кагамах иштаркары ахурганин актима. Умайдартар жентгон фигуристка баса тако талаварта аргон спортсменкатан. Мастер-класс райдайзан фащихор арташа хатл. Улах ижбоны фадылмазылты, заучықау архайзышты, артиллерион хасангыршты, городы администрации пресс-служба күткушынкан автамай авдаммайы, райшомыда шахатай фаштама шармазанты ахшчыта қошсышты, парады генералон репетиции раштаг, фарыштам майта парады раштаг. Умайдартар фарыштам май улах ижбон, парад камсауаусы бынат махаштагна кушсышты ахшанадон харамбынатты. Фанзам ама авдаммайы, парады репетиции раштагта райшомай, каттар гонду зани трамвайты жма Шабрзинады проспекты.
0: Радио России Алания. Погода.
3: Абон республика юзан аша штраны раттырау арзан. Атмосфера лқавдат автша до миллиметра уюс ашым балы уй барсуалдаф умалат авдай фарашт проценты. Уалдаф и температура республикай фарашт сыппардаш, заучика уйондаш градусы карм.
0: Новый день, новые заботы, первые новости, планы, встречи, советы и напутствия в дорогу, интересные попутчики, осведомленные собеседники и, наконец, добрые приветствия. Каждое утро с вами информационно-развлекательный канал «Доброе

0: Ладом хатендер я историум брак обхантил арашен райдаинс Зырдаеват. Уйва я зурга швалдештат, адамун поэтикон швалдештат. Зырдаеват самый фашендает, умам куди бирава варта. Куама ахшана сарт, я историум рашташ хаштает брак обхама. Адаймак я хадык, Яхим барнат, ама удыкад шраштает ахам баршантам, айв сырды шарай камбаку дия сарды, куама адамын шевжагуй барсрай раштает, амэл сарды нафта арашан штай адай мачи характер авдишон кудудает. Мин авчада науаз штамаши, май синода типографии машкуе расадиш мухрафыцак чинок иронов шагал. Уй удиш сабракатых изас, фарштата амазоп патайкунд, ядумта урышага ухундиш авто, начальное учение человеком, хотящим учиться книг божественного писания. Самый ирон айв литература фажендает, ама райра штает, куд зрды айват уйтыхаем куама удает кант историон ама культурону авартана, фалама зрдай кунд айватум бендурдар. Особен туртау диш на Адама Зургаш фалдаштад, жарчата таурахта архаутта. Зардайвады баршонтар форма литература ишар, том кудиш на Адама. Я фажин ныр амашт курдячам фашчата райкуртыл башту диш. Иронов жаксы уавару диш, одрыштача саш каштагу диш, я зардуат саш арахш диш, адай мачи кудата ама анкарантар авдишамма. Уман хождар авдишан ташты, фыцак иронченок ама аужарта иуани талмаста. Ну да шо мануши жынт гунт ахур гунт клапрот фашта. Кавказа сарак адам там шатак кахуштар тэшты ирун адам. Удон саран с Кавказа хахтан шабашташтав, ту ворты гай фарш. Клапрот харш сабыр рашта гудыш ирыштоны. Умэйдар салдар кау, ама автамай утып поджарчата камфе хушта, авацэган андарбалцон шредыр жахтав, адам сардиш якабатыртыл жарчатай. Нартака адаму кайтарон жарчты, кайхоном на поэзии, истории, аштырнышан каману дыш, удон тынкачану дышты на адамах шендар, штай абундарышты. Усы жарчтан шаю маняк менючит тахай, фаштойшахка иратта жаран стышмак, ама юхадун жарчыта. Фаштадар коштадар автажаха, хахон адамы жарчыта тахай, поэма Фатимай. Аттадар галта дом был хижинс, нажарыт ючидар шендак. Аштыр анкарын зинат дишинс, ама жарынс. Пфав фаштадар котта ирон жарчтай кой, ламбынагдар ама жардягдарай фазырта ирон адамы нудышама нушаштау, сы жарытышты уыл, ама жараган саркутуй уйтахай. Уй фашта. Нарты качтам иронлык абуну вонгдар куша, мах Евангелима куд жардягай кушам авта. Сыбрызырдай ирон адамы сардгажама чижытта, удондырдан авдишан лаунс йокуттаган. Ашты шамануша карон, ама нуда шамануша райдзяна. Иронов жагл фашка литературе фашна нудыш айфа домпен дурдар. Вжагу диш каштык, ама язургаш фалдышта та котта ночи каштыкдар. Бира фейкал макаштиш ирзылла фалауаттар фашынт ахамблак. Мин аша дахшай фанзамаша, мам шрата темур болатны фашта. Иронов жагл фыцак оригиналон, ама баржонт айвадону асмышта амсавгата. Усы ашу дыш ирон литературай шарварын раштак, ама райдатта якары басаун раштак, як ахлышлаун, ама адам рашма, анак амзаштыкай расауны жаман. Усы раштак дуней фарн, нахақты шарма ашықта коштайшт алып. Иронов жагыл фыштын вафты дуас мышта шеппад, юмышты ирон литература. Удон фыштыр садышты бирашты дырхы. Национ литература арыш сау национов жагыл. Ома ирон литературын швалдыштадон иш армаштыр ironov жаг. Жонатнын кышты каны на жонтна информацион кабиз. Айваднын фидысчын ама ождандыр каны наудыкат нен каранта на ахаштыты адай магма, арысма, дунема, сартма. Жынгондуры шаг фышшак Толстой автозырта. Литература дар жонаду, армаштуя амуна адамын каразима сарымкут амбалуы. Автамай айв литературын яфыцаг нышани вагую, ама чинык кашаган ананум баллицаг сартма, ама баллицаг адаймак шовымма тырнын. Ода на амдугом поэт, ама историк пяшырты кровельта сықудыканы асфарштай фадыл.
1: Нуда самену смархат засте зндгон тавра генжта махта масон костам санам там за кадер тани ефтам маудо нуда сте астав кагнусе поетта махуца астав кагнусом поетта удон ерайсте хсидав на литература бендур варжта коста сека ел бездеко наива да бендур варжта тойгант махарбек изит сустанбек масте удон фасте фазандис удон раже фазандис профессионалом поэзии. Вот цыган костанях и нахастай заганис, цывади мачи вади таурагынак. Сардай змагай, нахасы бады, зарундку бады, губерты змагай. Но губерты змагай цыма, уман ма унафа ганагоди, уман ма унафа котто и нахаса. Ма уцаны унафа, унафа инкамаудайт, цаптат. Так, гцо куттагнау. Фаста да на профессионалом поэзии к фазанди вдон руаджа. Вот фазанди ног, ног фалтар. Но вот су фалтар алта, ди ног хаста. Патсаха диме байвеста, патсаха да адам сист. Ва мазар да зан тафидак, чиден зона, чиден зон. Уйта али хан. Та худяк вайе, зарардам, грэзур лебон каману, ядам су. Ва мауи алкай кухана бафта, ви бафтар мастар, ядам раз, дзиллат раз. Ксенад раз садага чи баззадикс. Намончин поэт там никвае. Поэт ивгоде мэстэта, маядуджи мэстэта, инсэ яхима. Наса сомбама проекцы кэнэ цамэйдзе мэстэта муалва. Мэвизин куттагу. Махуцэзэн тэ яхима курайса. Аде ава поэта. Вот куткаму амончин. Свэндэнэ. Мвазад мэгэскэ. Сак поэта инсон раста джинни куцары фалам махас кумустан куда советтон цивилизации. Ма кутфэнд ва цуэтта фэддар арастар цуди, фалдастар цуди, амадар цуди. Советтон адай мак, сыгдаг зин адай, барнон зин адай, сонбон куда кэнэй, адам фэдэх массарнэй. Иристон хуссар хайл, ирван скола кунэк кондар цуди цпур цпэр маза. Историн бэхсан за ниц халкэв. Цпур цпэр маза на адам сатука калтто гуцараста жэ бэд гурдзэстуны ирван скола цуди кунэк. Ирван скола цагат иристон хунэк ур цуди хсай фэнзэ маза. Ма скола кунэва, вэд кэм кам ахур кэнуэй, хсар тма али хан тма кустат. Ма ма куба фарса иртак кэчиу ирван скола изнаг, вэд тэнэ загазэрн ирван адам сэхэдэ. Ничинен узнак. Появляясь на свет, ребенок плачет, и этот плач – первый предвестник языка. Немецкие младенцы в своем плаче воспроизводят мелодику немецкой речи, а французские – французской и так далее. Хахам форста. Мэцэ ирон свалдоны мелодика сты фацэры. Стыр поэта фэстэн возэстыр проблема тады кэнна. Маутсы проблема тады сэйю ирон скола. Дартэр, цэско модуляцы кэнэ в заде зэлта. Ма ирон зак не безид. Куда ирон адам вунчинкост, ирон чирта, ирон слугой ма грасухтку. Ирон лугой ма кта вунчинкосте. Ма уцы в заде арастнест, уцы цэскэмтта. Аразан кэвэ, амайн кэвэ, кусн кэвэ, фэлдойкэнэн кэвэ. Да ахамрагон ирон агдаводис, ма мадамат кфазиан их зарунду суди. Вот схэк там дэспун фэстэкам аудай чинзэхсэв, зарунду суди. Мама мадам смербав далди, ма вастер юзаврагуны котта иинген уэлкус. Там автаба котта, мэнчина бафаз мойдам мама дар айяфад. Ма умэгэ, хау юфэдэл, синстэв дэйз таб, вастер юзаврагина. Аразэм, амончэн, зончэн, фарнчэн, юня гирстон.

0: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. На радио «Алания» рубрика «Наш календарь».
1: В студии Лидия Хадарцева. Здравствуйте. Сегодня 5 мая. Из многих событий, произошедших в этот день в разные годы, мне хочется вам напомнить наиболее важный и интересный. Немецкий лингвист-ориенталист, член азиатских обществ в Париже, Лондоне, Калькутте, Бомбее Генрих Юлиус Клапрот в 1807-1808 годах совершил самостоятельное путешествие по Северному Кавказу и Грузии. 5 мая он выехал в местечко Цхинвали, посетил села Джавского ущелья и села, расположенные по течению Большой и Малой Ляхвы. Затем он решил посетить ущелье Тагаурского общества, но побывал только в двух селах – Нижней и Верхней Санибе, хотя дал подробное описание и других сел общества. 5 мая 114 лет назад во Владикавказе организовано отделение Российского общества туристов. Его задача входила устройство экскурсий, горных пеших прогулок в ближайшие отдаленные окрестности Владикавказа, Нальчика и других населенных пунктов, совместных поездок по железной дороге, на пароходах, велосипедах, автомобилях. Общество состояло из 30 человек. Комитет его имел помещение гостиницы «Европа» на углу Александровского проспекта и Грозненской улицы. Сейчас это угол проспекта Мира и улицы Куйбышева. До 1785 года территория Кавказа входила в состав Астраханской области. 5 мая того же года было образовано Кавказское наместничество из двух областей – Кавказской и Астраханской. Кавказская область состояла из 6 уездов. Административный и военный центр находились в губернском городе Екатеринодаре. В 1792 году Екатерина II учредила Кавказскую линию. Общественный музей печати Северной Осетии открылся 5 мая 1989 года. Он создан по решению правления Союза журналистов республики. 5 мая 1906 года родилась композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Северной Осетии Нина Корницкая. Около 30 лет она жила в Осетии, преподавала в Орджоникидзевском музыкальном училище, затем была заведующей теоретическим отделением училища. С 1956 года Нина Андреевна – член правления Союза композиторов Северной Осетии. Она занималась также общественной деятельностью, была секретарем Северо-Остинского комитета защиты мира. Нина Корницкая оказала существенное влияние на развитие музыкального образования и композиторского творчества республики. В числе ее учеников Булат Газданов, Людмила Фемцова, Николай Кабуев, Лариса Канукова, Борис Кокаев. Сегодня день рождения народного художника Северной Осетии и Российской Федерации Магреза Келихсаева. Он работает в области театрально-декорационного искусства и станковой живописи. Им оформлены спектакли «На дне» Горького, Фатима Хитагурова, Чермен Плиева, Хашби Бритаева, Король Лир Шекспира и многие другие. За спектакль Тимона Фински вместе с другими создателями спектакля Магрез Келихсаев удостоен государственной премии имени Станиславского. Привлекательные, интересные живописные полотна Келихсаева. Среди них можно отметить «Мой аул», «Портрет девушки», «Феокдон», «Село Лац», «Материнство». Произведения Келихсаева находятся в Русском музее, Третьяковской галерее, в других музеях и частных коллекциях. Он участник многих престижных выставок как в стране, так и за рубежом. Магрезы лично награжден орденом дружбы, медалью во славу Осетии, золотой медалью имени Сурикова, удостоен национальной премии Русской галереи 21 века. Магрез Келихсаев также обладатель серебряной медали Российской академии художеств. Победу в Великой Отечественной войне приближали не только на полях сражений, но и в тылу. Жители республики постоянно заботились о тех, кто с оружием в руках защищал Родину. Еще в первую военную посевную кампанию колхозники Северной Осетии засеяли фонд обороны страны 1330 гектаров зерновых. Весомый вклад внесли в оборонный фонд труженики Правобережного района, за что удостоились специальной телеграммы от верховного главнокомандующего Сталина. датированной 5 мая 1943 года. В ней, в частности, говорилось: «Передайте колхозникам, собравшим 33 787 рублей на строительство танковой колонны колхозники Северной Осетии, оказавшим помощь населению, пострадавшему от немецких захватчиков, мой братский привет и благодарность Красной Армии». Пожалуй, это все наиболее заметные события, которые произошли в этот день в разные годы и о которых мы хотели вам напомнить.
0: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. Завтра ты узнаешь больше. Слушай наш календарь.
2: Вы слушаете Радио России «Алания».
0: О доблести, о подвиге, о славе.
3: Внимание! Говорит Москва! Великая Отечественная война победоносно завершена! Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
4: Дзусов Ибрагим Магометович родился в 1905 году в селении Заманкул Северной Осетии в семье крестьянина. Рано познал нужду и нелегкий крестьянский труд. По натуре общительный, обязательный и очень добрый, он сочетал в себе две совершенно противоположные черты характера – романтику и реалистическое восприятие окружающего мира, и это сочетание он пронес через всю свою жизнь. Учился ли он, строил аэродромы или защищал Родину? В детские и юношеские годы, находясь в поле или на пастбище, на рассвете и при закате солнца, он вглядывался в небо и мечтал о стальных крыльях, о свободном парении в голубых просторах воздушного океана. Однако разгул бандитизма в стране в годы его юности заслонили небесные мечты и привели его в отряды частей особого назначения. Реализовать свои потенциальные возможности в полной мере он смог только в годы Великой Отечественной войны. С января 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. В те дни 45-й ЯП, возглавляемый Дзусовым, размещавшийся близ столицы Азербайджана города Баку, был направлен в действующую армию на Крымский. С мая 1943 года гвардии полковник командует 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизией. В мае 1944 года назначается командиром 6-го гвардейского истребительного авиакорпуса. Постановлением Совета народных комиссаров Союза СССР от 11 мая 1944 года гвардии полковнику Дзусову присвоено воинское звание генерал-майор авиации. 29 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками, за умелое руководство боевой работой частей и соединений, за личные боевые заслуги и проявленное при этом мужество, отвагу и героизм, Ибрагим Дзусов удостоен высшей правительственной награды – присвоение звания Героя Советского Союза.
5: Дорогие товарищи, на нашем торжественном заседании присутствуют дорогие нам, обеленные сединой, ветераны Великой Отечественной войны. Молодыми командирами взводов, рот и батальонов они приняли на себя первый удар 22 июня 41 года. В тяжелых оборонительных сражениях своими подразделениями, перемалывая живую силу и технику противника, отходили вглубь нашей страны. В последующих сражениях оборонительных под Москвой, Сталинградом и здесь на Кавказе во главе своих подразделений показывали мужество и героизм. А потом войска перешли в наступление от моря до моря, и наши в прошлом молодые командиры в Берлин пришли уже командирами полков, дивизии и корпусов. Мне посчастливилось от их имени приветствовать всех присутствующих здесь, дорогих наших гостей, братских республик, трудящихся Северной Осетии с днем 25-летия разгрома немецко-фашистских войск и очищение нашей родной осетинской земли от фашистской нечисти. Товарищи просили меня пожелать всем крепкого здоровья, нашего кавказского долголетия, отличного настроения, счастья в личной и семейной жизни и чистого мирного неба над нами.
4: За время участия в Отечественной войне частями и соединениями, которыми командовал товарищ Дзусов, произведено 18 654 боевых самолета вылета, проведено 1243 воздушных боя, сбито 832 самолета противника. В период подготовки к Берлинской операции и в ходе самой операции отлично организовал боевую работу частей корпуса, все поставленные задачи были успешно выполнены. Помимо этого, грудь генерала украшали орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени и 2 ордена Суворова. За сухим перечислением количества боевых самолетовылетов, воздушных боев и сбитых самолетов, мы не всегда представляем себе главное. Те титанические усилия и ту мощь таланта и героизм, которые приложил Ибрагим Дзусов для того, чтобы защитить и сохранить жизни сотен тысяч бойцов, вернувшихся к своим матерям, женам и детям. После войны до 1955 года служил в ВВС. До 1965 года работал на ответственной советской и хозяйственной работе. Автор книги «В семье отважных». Уйдя на заслуженный отдых, являлся наставником и воспитателем молодежи. Имя героя носят улицы столицы Северной Осетии города Владикавказ и селения Заманкул, а также Гизельская средняя школа. Генерал-майор, герой Советского Союза Ибрагим Дзусов ушел из жизни 28 октября 1980 года. Похоронен в пантеоне Осетинской церкви во Владикавказе.
6: И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрят с верой и любовью вслед вам те, кто жил во имя вас.

0: На нывывтыт азырдайвады пехом вар поэт, прозаик, публицист, талмаска на козаты ахшарын кышмат фылдарсарам бон кураттайд, ода сашырды бара коттай кам я навазаш юбилей. Еш фылдыштадон фандачы так карайтян, я фолгун сон куды жахта, я равжарга балсаты хай. Ирыжа хан райгурттан фыртын, уаржыныш ны ярагауна башты, аммайума инкалныл сыртын, шыварут цах айнык дур армыштыр. На фарнын райгуртиш козаты Махмата Фыртахшар ирыштуны сагат хай брутықау ми фарашыда ыртын авдамажы, хурхатаны май ыртынам бон. Брутықау яшаби бонта арвышта нафыцак профессионалом поэт мамшыраты темір болад. Умрайгуртиш амасар таурахканы кшанаты уари. Нешканачы комулавт жардырхавды фахатса котта козай фыртмадар. Кадут иром поэт я жарак я дарак. Фаланам магургурайдар жарда шарагыл шивын алхат, нама дудыш агадыл, агуса коттагыл. Олдайдар ражахды поэтан. Ал сама самыдыш жардархавт ама фандивар ахшаран я шаби бунта куттахт айвхот тойу ехатагдар раштмана бамбаршта. Поэта жарда я мужчинагай бажадышты я шаби бунта са дишачынав тафет таудон. Уардонан вот кашканак. Салхыта ташшаварт. Балашта даргалвашт. Архыта кавдахарт. Манаудон арканыз куднухылдышты обауты ашышт фандачы, куттылфыди тыппыр ыртых уажал кырдачы, аппа тудат тафенымма. Штай армашт фенымманы фыласын шанышани вагыл нышағашканыма, автома юсаштунганывты фарсы бойтан раудгашышты, яундыл, якундыл ануфыт камануддыш, усы аламаты арзы дишаджыра шутхабыш, нырашышышты фалгонсай фенгая. Фала лирикон кайтары шабибонта кай атахынс, раштахынсын кайналыш уйдар ол зураку. Овгам еш фалдыштатны боныш хонану дуджы айдан. Озаты ахшарты хай, якуда тазура хушар ирыштуны табылты Александр Номылпад Захатун университеты профессор Зицойты Юрий.
1: Нартакка пирачи дартазахы рго мажуранч нарис ой журан фалдат сахка иронов зак авзару аварис, иронов зак анфеса фанайутас, фала ашуқуттак та козаты хсар курайдит то журан вад нарма ترسکه کود توی ما آلچی نوانده دی سرگو مای اوشن خسته جورن مافتا مای تا پرابلمه تنگ آخشتیاگو اما ورخو اما اوش قد تکتا آلچی آل خوزدتم برستا سم بارن مخدک قضات خسارسه کدن برستا افتا

сестым се шаргой, се фыд шахарам арв бынна сауы. Мазылла елмын бафт той шарбош, се суры сиу хатцу алдар арсауаг. Хадмал бахандар чилвныя барс, куна хор жулк ау чи алышт якужджы, фахатынсмам самай каноным балс ж ахам тима, хилан найматуджы, фалтау махонан джондай сух бзау, фалывд бьяг кож бауган агнауттан, мазыллай шарап парон, фалау фалтау мажарда парзынан куйтан, жарт. Нагур тон харживаг, надарсыт ном, жарзынан ваттар, ирон аума кузура рмаштар юлаг. Кадусию махадагон ваттар.

0: Ама ма карон батта не юшкотцаг. Мана кут фшта козат ахшар ирон поэзия антологии журнал махтуджа дуба мина артыкагамажа артыкагам номера. Дубадышта нон кишта кудалы калаштай ажалы дыштафта алы хожонышта коштай поэзии жалтадыр. Ишсы карагдыр. Шыгда гуаршта утахшантадыр. Мад жырдай тавшдыр. Философон шагаштадыр. Алвашт жончынама сыргынхаш райвы тохмаши да гуадынзы вадишкарай. Халары юмор кардау кардак сатирая. Хаштон утхайрак жырдае кашт аргау, амбишонды кададжы фантастикон нифтай. Поэтай рохуат на бажадышты наирышы балатыдар. Кушамсын шакалашты, унамсын шасашкамты шамиты. Савиттон кошта башкохт, ерштоны жарин компе хумпар. Ерон жонды сырах, ерон жарды яхшагдар уйдак. Кудмай жаган сыбырдар, ама хаштар. Жардягдар, ама рашухтар. Ама козатах шаран уй антыши поэзийдар. Офалойтхэй иннахат. Нартаун бонварнон автор казаты Станислав, ама амонок бетата Роберт жаганс харжбон. На ног фембалдма Алани улантал.
1: Радио России Алания.
2: Здравствуйте, с новостями в студии Виктория Бесолова. Сегодня официально стартует традиционная в республике акция «Посмотри на их лица». До 15 мая все без исключения рекламные поверхности Владикавказа, а их более 2000, будут заняты портретами фронтовиков, участников Великой Отечественной войны. Акция проводится шестой год подряд по инициативе главы республики Сергея Миняйла. Каждый год число заявок растет. В этом году количество размещенных портретов превысило 17 тысяч. Единовременные выплаты ко Дню Победы получат 448 ветеранов и участников Великой Отечественной войны в Северной Осетии. Всего на эти цели предусмотрено более 5 миллионов рублей из республиканского бюджета. Размер выплат составит 135 тысяч рублей. Поддержку получат участники, ветераны, инвалиды войны, их вдовы, обладатели нагрудного знака, житель блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а также инвалиды с детства, чье здоровье было подорвано в годы войны. В Республиканском доме народного творчества сегодня состоится открытие выставки «Путь к победе». Экспозиция посвящена 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней примут участие народные мастера декоративно-прикладного искусства, художники, резчики по дереву, авторы тематических плакатов. Все, кто через свое творчество сохраняет память о подвиге народа и передает молодому поколению уважение к истории Отечества. Открытие выставки в 14 часов. Фигуристка Елизавета Шанаева сегодня примет участие в закрытии сезона на ледовой арене «Такбан». Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2020 года, бронзовый призер финала юниорской серии Гран-при проведет занятия с воспитанницами средней и старшей возрастных групп. Также известная фигуристка подготовила подарки для юных спортсменок. Мастер-класс начнется в 15 часов. В связи с празднованием Дня Победы во Владикавказе состоятся мероприятия с участием артиллерийских орудий. Как сообщает пресс-служба администрации столицы республики, 7 мая с 10 часов на площади Штыба залпы прозвучат во время генеральной репетиции парада. 9 мая во время проведения парада Победы. Кроме того, в День Победы на территории, прилегающей к местам проведения парада, до завершения праздничных мероприятий не будут работать точки общественного питания. В дни репетиции парада 5 и 7 мая в утренние часы будет ограничено на движение трамваев по проспекту Мира.
1: Радио России Алания. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня по республике пасмурная погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 700 миллиметров, что норма. Относительная влажность воздуха 79%. Температура по республике от 9 до 14 градусов тепла, во Владикавказе плюс 11.
1: Вы слушали Радио России Алания.
3: Завдяка унер такову ашт шахаты.
4: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии и семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

Ма хурсыхт хадоны, кэддэры хужанта, на унгты тахын, багавадай жгорын, таргавдай донын.

Ада бакырдагыл Фахосшини жарма Самай мафализой Машағаштадар Олар вон баржантам Ман шишид

дзы жымаг. Нажах хай кадам дар, губам бахшы важал, я их чын палаж. Макуды ты каума, фатын зын самандар, а мамам факушы.

цыдзтай, куды расшугду сар. Я кухмай урайшта, ах шаркадай уадынз, цах жалдак кардагылыю, штынги макафт. Амайу фадай фыртма, адам суаржынз, Эуэсэра шух дзинад, маху димад.

фаш. Вот фешты дуне варти ты бдыр. Шапаштовой мамбаху ды да ангаш. Аж вештен сама пажарчен фандыр.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айвад варшчыта. Жардзягай вам пушынканам, амавахонам, надзішач концерт. Ирон патефонма. Дуван парыштам майвун, ирыштону хождаржара кэнчыта балавар канзышты. Аламаты жарджыта. Касыта Ирон Адаман. И уфалтарай иннама, што жинарх амаваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания. Компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
7: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
8: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Аланья ФМ. Реклама.
1: На женарх айват варштита. Жердягай он кушинканам, амавахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дубун фарыштам майвун, ирыштону хождар жарат кончита балавар канзышты. Алама ты жарджита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, шты женарх амаваржон. Анкалмова кашам.
2: Категория 6+.
3: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75, либо в военный комиссариат по месту жительства.
6: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
7: Ждан Шаутвалта Аслан. Волах ишхашак желтай арн, волах ишхаш читыну. Сарам, а менеджер Долдаром.

0: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. На радио «Алания» рубрика «Наш календарь».
1: В студии Лидия Хадарцева. Здравствуйте. Сегодня 5 мая. Из многих событий, произошедших в этот день в разные годы, мне хочется вам напомнить наиболее важный и интересный. Немецкий лингвист-ориенталист, член азиатских обществ в Париже, Лондоне, Калькутте, Бомбее Генрих Юлиус Клапрот в 1807-1808 годах совершил самостоятельное путешествие по Северному Кавказу и Грузии. 5 мая он выехал в местечко Цхинвали, посетил села Джавского ущелья и села, расположенные по течению Большой и Малой Ляхвы. Затем он решил посетить ущелье Тагаурского общества, но побывал только в двух селах – Нижней и Верхней Санибе, хотя дал подробное описание и других сел общества. 5 мая, 114 лет назад, во Владикавказе организовано отделение Российского общества туристов. Его задача входила устройство экскурсий, горных пеших прогулок в ближайшие отдаленные окрестности Владикавказа, Нальчика и других населенных пунктов, совместных поездок по железной дороге, на пароходах, велосипедах, автомобилях. Общество состояло из 30 человек. Комитет его имел помещение гостиницы «Европа» на углу Александровского проспекта и Грозненской улицы. Сейчас это угол проспекта Мира и улицы Куйбышева. До 1785 года территория Кавказа входила в состав Астраханской области. 5 мая того же года было образовано Кавказское наместничество из двух областей – Кавказской и Астраханской. Кавказская область состояла из 6 уездов. Административный и военный центр находились в губернском городе Екатеринодаре. В 1792 году Екатерина II учредила Кавказскую линию. Общественный музей печати «Северная сеть» открылся 5 мая 1989 года. Он создан по решению правления Союза журналистов республики. 5 мая 1906 года родилась композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Северной Осетии Нина Корницкая. Около 30 лет она жила в Осетии, преподавала в Орджоникидзевском музыкальном училище, затем была заведующей теоретическим отделением училища. С 1956 года Нина Андреевна – член правления Союза композиторов Северной Осетии. Она занималась также общественной деятельностью, была секретарем Северо-Остинского комитета защиты мира. Нина Корницкая оказала существенное влияние на развитие музыкального образования и композиторского творчества республики. В числе ее учеников Булат Газданов, Людмила Фимцова, Николай Кобоев, Лариса Канукова, Борис Кокаев. Сегодня день рождения народного

0: Среди них можно отметить «Мой аул», «Портрет девушки», «Феокдон», «Село Лац», «Материнство». Произведения Келехсаева находятся в Русском музее, Третьяковской галерее, в других музеях и частных коллекциях. Он участник многих престижных выставок как в стране, так и за рубежом. Магрез Иличник рожден орденом дружбы, медалью во славу Осетии, золотой медалью имени Сурикова, удостоен национальной премии Русской галереи 21 века. Магрез Келехсаев также обладатель серебряной медали Российской академии художеств. Победу в Великой Отечественной войне приближали не только на полях сражений, но и в тылу. Жители республики постоянно заботились о тех, кто с оружием в руках защищал Родину. Еще в первую военную посевную кампанию колхозники Северной Осетии засеяли фонд обороны страны 1330 гектаров зерновых. Весомый вклад внесли в оборонный фонд труженики Правобережного района, за что удостоились специальной телеграммы от Верховного главнокомандующего Сталина. 5 мая 1943 года. В ней, в частности, говорилось: передайте колхозникам, собравшим 33 787 рублей на строительство танковой колонны колхозники Северной Осетии, оказавшим помощь населению, пострадавшему от немецких захватчиков, мой братский привет и благодарность Красной Армии. Пожалуй, это все наиболее заметные события, которые произошли в этот день в разные годы и о которых мы хотели вам напомнить.
1: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. Завтра ты узнаешь больше. Слушай наш календарь.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
2: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорог, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180.
3: Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева, 79, предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
4: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год на базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.

0: барштон. Уыл син кынын, баштон-баштон хурмазурын. Уыл син кынын, баштон, ама син кынын.
1: Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Марк 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: зӕужы хъӕуыныр тӕккӕу фарашт сахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Урайшон хорш. Республика Фашта Хабарт Тиможонга каны радио и информацион служба студии Балат Рита. Абон сага пирыштон официалонг даой байгом акции ша сашкам тамсын бакаш. Фынтташам майонг. Заучихау аппат рекламон фажоттылдар авды, что зашты фыдбаштай штархашты ветеранты портретта. Акции арышт сау ахшажамхат. Республикай шарглаок Сергей Миняйлай каппаришай. Аже ажма акции архайджты намас каны фылдары фылдар. Аса ашс портретта шаухтой угдоны намас улы автташминай фылдар. Юхатты фиттонта штыролах ишбоммана республикай райшсышты сыпарша да сыпорашт ветераны ама фыдбаштай штархашта архаяджи. Усыны шантан республикай бюджетай радих коттой фонз Милан Шомай фылдар. Фиттонта узышты файна шада артын ама фонз Мин Шома. Ахуш райшсышты хашта архаяджита, ветеранта ама инвалидта, хашта архаяджита и дозвуштыта, аркулайрашта Глининграда сарджита, фашистон лагерта анаком, ахаштыта, аштай хашташты ена нежзинат чифешавта. Анаком инвалиддам. Адамон шфалдыштады республикон хазар абон байгом канзыштыравдышт олах ижма фандак. Экспозиции шары, что и олах ижи штайфыца гамажы кадан. Архайнз декоративон армдашны ады адамон дашныта нывганджита айвадон кадгышткэнджита. Ама тематикон плакатты авторта юн хашай. Ешфалдыштады надам лагзин адама кабатыр зинат чивдиши. Ама усы жырдылдаранта фидан фалтартам чихатсаканы удон. Правдышт байгом зани фащихор дуоша хатл. Жындгон спортсменка, фигуристка Шаната Елизавета абон архайзан ихын арена тагбаны сезон шахкан намазалты. Шаната Елизавета удуамин дуу намажы дунён чемпионат бронза призер юниор тэхшан. Абон вы тренировка шаражзан, аштау кагамах иштаркары ахурганин актима. Умайдартар жындгон фигуристка баса тако талаварта аргон спортсменкатан. Мастер-класс райдайзан фащихор арташа хатл. Улах ижбоны фадылмазылты, заучықау архайзышты, артиллерион хасангыршты, городы администрации пресс-служба күткушынкан автамай авдаммайы, райшомыда шахатай фаштама шармазанты ахштыта қошсышты, парады генералон репетиции раштаг фараштаммайта парады раштаг. Умайдартыр фараштаммай улах ижбон, парад камсауаусы бынат махаштагна кушсышты ахшанадон харамбынатты. Фанзам ама авдаммайы, парады репетиции раштагта райшомай, каттар гонду зани трамвай тыжмал Шабрзинады проспекты.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка – новая цена 399 рублей. Двери – новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: Абон республика юзан аша штраны раттырау арзан. Атмосфера алкавдат автша до миллиметра уюз ашым балы уй барсуалдаф умалат авдай фарашт проценты. Уалдаф и температура республикай фарашт цыппардаш, заучикау йондаш градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус достойный гурмана. Цена, которая радует.

0: больше.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

Спонсор часа ИП «Габуев» – компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» – 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: фатайы. Алания ФМ. Реклама. Жынархым болта, ахшыш гуны вахонам концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн адчын, удэн ахшыш гун жарчыта, вааршон кинонавта ама спектакль тэон, архашсышты мышинакты арвон рухш ама тавш.
1: 29 мая, 18.30, концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
0: Анкалмавым кашам.
2: Категория 6+. Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
4: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А. И во Владикавказе по улице Даватора, 29.
5: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
9: Дорожное настроение.
10: Привет, уважаемые радиослушатели! И снова на волнах радио Алания рубрика «Автоинструктор». Пристегнулись? Поехали!
11: Рубрика «Автоинструктор». За рулем Александр Кундухов.
10: Знаете, что происходит, когда мозги не работают? Я вам скажу. Когда мозги не работают, люди с маленьким ребенком на руках садятся на переднее сиденье или вообще за руль. Я вижу это почти каждый день. Вы понимаете, насколько это опасно? Это крайняя форма безответственности. Во-первых, в случае ДТП или экстренного торможения вес ребенка может вырасти в 10 раз. И вес взрослого, между прочим, тоже. Я не хочу описывать, что может произойти с ребенком. Возить ребенка на руках в машине, тем более на переднем сиденье, категорически запрещено. Это совсем неоправданный риск. А водители, которые сажают детей на колени между собой и рулем, ну о чем вы думаете? У вас ограничен обзор, ограничены возможности управления автомобилем, малыш на руках может выкинуть любой фокус. Не рискуйте жизнью ребенка. Помните всегда, автомобиль – средство повышенной опасности. Любой, большой, маленький, новый, старый. Каждый раз, садясь за руль, вспоминайте об этом. Пристегивайтесь сами, пристегивайте пассажиров, обзаведитесь детскими креслами. Не пренебрегайте правилами. Берегите себя. Счастливого пути.
12: Песня «В дорогу».
13: Меж двух морей, ды-дей, где жизнь течет, как высокогорный ручей, ды-дей.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
5: 95 лет радио.
6: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
5: 65 лет телевидению.
7: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
5: 60 лет кино.
8: Сейчас попахнет!
5: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
9: Папа, давай сделаем сюрприз. Добрая комедия, которая показывает жизнь и быт простой остинской семьи. Жена затеяла ремонт в доме, и пока она ездила за рабочими в город, муж решил, не дожидаясь жены, сделать ремонт со своими дружками. Кончилось все это дело взорванным домом. Фильм собрал самых ярких и талантливых актеров, благодаря которым он и получился фильмом на все времена. Исаак Гогичев, Коста Асланов, Николай Саламов, Коста Бирагов, Муса Ахриев, Майрбек Цехиев, Василиса Кумаева, Тутырбек Басиев. Для актера Ахшарбека Бекмурзова фильм «Сюрприз», в котором он не сказал ни одного слова, стал судьбоносным. С него началась его яркая карьера актера.
10: Действительно, добрейший фильм. Наверное, мы сами, участники фильма, не ждали этого. У нас такая была дружная семья. Там все были главные, но вокруг Гогичева мы собирались. И мы так дружно провели вот эти съемочные дни. Первые дни были в Синтикаве, потом в Ягдоне, село Латаково, вот где взорвали чей-то дом. Потом восстановили, не то что восстановили, но обновили дом и еще заплатили за то, что там съемки были. Новые построили там, и шифер новый, и все-все новое.
9: В фильме актерам второго плана предложили импровизировать. «Делайте, что хотите», — сказал режиссер, лишь бы это не испортило картинку. По сценарию Бекмурзов должен был просто играть в нарды со скульптором. Больше его фигура нигде прописана не была. Все остальное, что делал в фильме артист, его импровизация. После фильма критики отметили, что это была самая лучшая импровизация за всю историю кино. Исключительно лестные слова сказал председатель комитета по телевидению и радиовещанию Совета министров Северо-Осетинской АССР Ахшарбек Агузаров в момент утверждения на заседании художественного совета актерского состава «Сюрприза». Когда он дошел до Бекмурзова, то уверенно сказал: «Думаю, что это очень правильный выбор. Режиссура попала в яблочко. Мой тезка еще проявит себя, ведь он творит чудеса. Осетия, я уверен, имеет своего Филиппова». И, конечно же, не ошибся.
5: 95 лет радио.
6: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
5: 65 лет телевидению.
7: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
5: 60 лет кино.
8: Сейчас попахнет! По-настоящему попахнет!
5: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
11: Мам, давай сделаем сюрприз.
12: Какой сюрприз?
11: Начнем ремонт сами. И мама будет рада. Приедет и скажет: наконец-то наш папа взялся за ум. Что я тебе такого сказал?
12: Приезжать, поехала в город за мастерами. Ну, пока туда-сюда. Может, начнемся, а?
13: Помочь ближнему в таком деле — древние обычаи, и не нам его нарушать.

Remix.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, платным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: зауджы қауныр тәккәу дашшахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио Алания.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: Здравствуйте. В эфире новости в студии Виктория Бесолова. Во Владикавказе начали благоустройство набережной между Кировским и Чапаевским мостами. Сейчас специалисты демонтируют старое асфальтобетонное покрытие, затем приступят к обустройству основания дороги. Согласно проекту, дорожки будут выложены брусчаткой, ограждение реки заменят на блоки из архитектурного бетона с металлическими секциями. Также на территории появятся новые лавочки, урны и опоры освещения, рассказал глава города Вячеслав Мельдихов. Мэр также напомнил, что благоустройство набережной ведется в течение нескольких лет поэтапно. Ремонт участка между Кировским и Чапаевским мостами выдержан в едином стиле с общей концепцией. Работы проводятся в рамках муниципальной программы благоустройства и озеленения и целевых показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения будут проведены в здании, в котором сейчас расположено художественное училище имени Азанбека Джанаева. Здание привлекает внимание благодаря мозаичному панно, посвященному установлению советской власти на Северном Кавказе. Панно было создано в сентябре 1974 года в рамках подготовки к празднованию 50-летия автономии Северной Осетии и 200-летия добровольного присоединения Осетии к России. В годы Великой Отечественной войны в здании находился военный эвакуационный госпиталь. Завершены работы по установке новых светодиодных светофоров. Устаревшее ламповое оборудование, прослужившее городу более 20 лет, полностью демонтировано. Специалисты не только заменили оптические приборы, но и провели модернизацию всей системы. Заменены сигнальные кабели и управляющая аппаратура. Последним объектом стал перекресток улиц Пушкинская и Горького. Новое оборудование обладает высокой светоотдачей. Его отлично видно в любых погодных условиях. Повышенная надежность и низкое энергопотребление – еще два важных преимущества. Ламповые светофоры, напротив, доставляли эксплуатационные трудности. Лампочки часто перегорали, требовали постоянной замены. Старые линзы со временем выцвели, и видимость сигнала упала. Теперь эта проблема решена. Модернизация светофорной сети, по оценке специалистов, повысит безопасность дорожного движения во Владикавказе. Сегодня будет реализован специальный музыкальный проект Северо-Остинского регионального отделения Российского фольклорного союза и Владикавказского колледжа искусств с участием солиста Большого театра России Дзамбулата Дулаева. Программа концерта объединит песни военных лет, фронтовую лирику, произведения о солдатской памяти и музыку, ставшую символом Великой Победы. Прозвучат «Темная ночь» в землянке, «На безымянной высоте», «Жди меня», «Случайный вальс», «Дороги», «Катюша», «Журавли» и многие другие произведения, которые знает и любит не одно поколение. Отдельное место в программе займут оркестровые номера от народной калинки до яркой лезгинки Арама Хачатуряна. Для ветеранов Великой Отечественной и членов их семей, участников СВО и членов их семей вход свободный. Мероприятие проходит в концертном зале СОГУ. Начало в 19 часов. Штормовое предупреждение сохраняется в Северной Осетии. В течение суток местами на территории республики ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Сильные осадки в сочетании с грозой и сильным ветром до 25 метров в секунду. На реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок. Все экстренные коммунальные службы уже переведены на усиленный режим работы. В Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. Телефон колл-центра 8 800 440. 44 55 66.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, ламинат, новая цена 499 рублей. Обои, новая цена 500 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: По сообщению синоптиков, сегодня по республике пасмурная погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 700 миллиметров, что норма. Относительная влажность воздуха 79%. Температура по республике от 9 до 14 градусов тепла, во Владикавказе плюс 11.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
3: Государственная телерадиокомпания «Алания». С нами вся Осетия.
1: Спонсор часа ИП Цгоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

Жара гарфа, жал дышер, он радио, он тыл нараж ма чирах аштау да ишен чатам адина, лал ты каш печу фандрасахт ма одауи ма дартер, на влон тыл радон курдят, ма дан ум чижем тых шар, ама каждан ты булат кэнов иштой, радио и хазара с айваду куван дону да ишу тау да иш радио, ама телю надо под саха дон оркестра, вышвал да штат он армаза, выштарца ди шармак, он да ишу анта киман, фала уима, бира жара кэнчта дартер, ша репертуар Армаха, что и асрашут айвадунтан, нартакам наулантул кангайчи, а канзанишу это о губяты Эльбрус. Усы оркестра. Я швалдыштадун армазы каешку мулкотой, что и оду има каждан табулат зардыфарн, ама музыкой расшут аламат сама юна канашой ул Эльбрус има бира факушта. Ама умагашка на бон жагну, усы традиции там усфаткал, а варт ама кондар садиш, нартакам наулантул сажа Рагашал за нишей. Маду там же жарда тазухай дрон трух, шака штартай, что ты маша фэнзи абдуни вот шабр.

0: массард уалзыджы жарык.
1: Алания FM. Реклама.
2: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 тысяч рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Лайн нашара кыйма малашолса нишу юзынахты алк шандыр, ирай пром буна фадыл нарфа чикон дуна жардажага, самай яхисан, я уд арв малакашкашкай, сама бала сама тарна аштуды има сара куры, сама юс харштэши патай дархая джина, самай я пром бунта савой, а мой джина и каной, биракай варшы усадам та дарватин раштак сарды, я фаршма савой.

Сагат ирышту на камеру хор Алани солистка, сагат ирышту на Эдамон артистка Капута Светлана, Ирон Радио Лантон. Карджата Анжелен и Рай Кромбон Фадула Арфакана абонент на вас дуадыш. Шажардан жахом на самой жахом харштухаш дартай хайчина, самая матыша да хор жахва, что я удыма чилса арфракана жарды утон рашуды ирсаунд, что дыма я номал арфмасоков рвштарсау, уйдая волар срочта ачинан айшат. Автомай шакур дядца мой и лур трима, а кана жарак макурамбун. Дарай курамбун, что дыма рвал бун, даже дарает, а что дыма синой закот.

Салмана улантулу илуртарима кота жара гором вон, лудма ночи тарма юкурдя, ткарча танжила и номал арфинчий кандунышты мадрвадал та челда там шара шол шабуз, ша забахара фартанша жарда жага, самай яны ярак светы жарда фандзякла, самай кашматам худар маштар ямид булта аман жахал, а мончандар на выкаршт лаварткама нарсадиш, а улар сарчта амай жадыхая самай удуна амбал анжила даруан. Да уважу надам тасад та, что да хурзинет таунан, что ты масарды да фаршма овнан.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

Будучи то сухрабан жахам бурн, дартер на улан тало и рабан бонну фадула чусой ты яна и номал жалнас арфатам. Арфаганч так курн, с дуни рафалди шагай самай, с даритером хуже зина да еша, что да има кулун лавар тал дуна яхайчам факана, у мад мая ходак у дуни ка мая фидао уса адай мактаю, а что я у дуи мая ходак у са чинз я алпарш чейш у дунан. У да да хисан да сарда навшчива, у дунай дартер дар навшчан у, бирадам бантышат, а мунчан у.

Нынны мускал композиции у аржат хэшэнэ, но мылу мандар уярай курам вону, и нарфэ чика, но дон кувэн, сэшты дымы лактазарэ, курэн самэй фэндэк тазухэ дару ехишар дэй фэндзяк, рух шрай сэштэштэ у дыма лахш, а у дымы лдай кувэн, самэй хазар барка дав дэкана, хазар сэжатнэму давчитам кувэ, у дон та амундэй хайчэн каной, футболэшэй каной хисан.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердяга и он кушинка нам, а мавахонам на дишач концерт. Ирон патефонма. Дугун парыштам майвун и рештон ухождар жарак кончита балавар канзышты. Алам это жарчита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, что женарх а маваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
3: Категория 6+.
4: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания. Компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
5: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
6: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр, коррекционная группа. Портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям. Реставратор, маляр, штукатур, плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 57-01-80.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Зауджы кавынырттакаву Йуандаш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Вабон Хорш, Республика Фашта Хабар Тиможонга, Канарадио информацион служба студии «Балла Трита». Сагат Ирештону Валахиш Бона Гомма акции машины Балаштон Хашткангаен Шахтой Дашмин Балаштала Эфлдер. Адгушт Канчата Ама Волонтерта, Сагат Кавказа Суворовон, Училище Ахурзаута Ама Юна Армии Онгта, Адапате Фон Шадада и Маджи Архайтой Аса Патриотон, Экологон Хоршка Париши. Авт Гектары Ама Ардаджи Фажуател на Шахтой, Дашмин Ама Шадаталай, Шархтулс, Карш Ама Тагар Балашта. Дагур района Фажент Кабатертакад, Фадабаштай Штархашта Ама Шармагондов Шатон операции Архайджиты Жардылдарны Бнат. Акции машины была, что он у Арашей президенту Нафа Магашка Хашткунсау Арвалаш. Я Шаражнан Ахушу экологом Хашвада Цинады Нациом проект. Сергей Миняйло, я социалом Хаштакудна Фышта Автомой, Олдай Ахчагдару, Балашта Шазны, Ражга Фалтаркай Архай Уи. Культуром бенте регионалон ахадн зинат каманиш ахам баштахай бахакан нукушт табакан заштынартака занай тазам беджиномал айвадон училище камиш ум. Асы баштахайк у мозаика и кондиш сагат Кавказы шаветон хисау зинат кайрфидар уифадл аштарпанно. Шкотто ямин фараша давдай спарамажи сагат ирештон автономии фанзаяжи ама ирештон уарашей макубаю уи дуоша даже фадл. Фадбаштай штархаштараштак асы баштахай уди авшаттон госпиталь. Заучика у конфешты ног диод светофорта аварна куштыта раждарота куштой срахтай. Дуунажай фылдар фалабажа рондышты амаще патыдар баевтой. Специалиста кандрухшка нантана баевтой фалафаногдар коттой аппад система швартой ног кабель ама ног кушангаршта. Фаштагдар объекту диш пушкинский ама горький юнгты тегал. Ног светофорта аштабира рухштар жынынс дартар аштай сафандыбон кадыдар. Одама жарон светофортай завгар каттар харск электронных аштаишты ансондар архай. Светофортых аж кайфанок дариш. Уи специалисты на хаштамгашка фахуждар канзани фандакон жмалды адаш синад заучакау. Абон заучакау уарашей фольклоры садиш ама айватты колледжи ахушей ахашткондар салзани уарашей аштартеатр солист Дулат Замболаткам архайзан ахам шармагон музыкалом проект. Концерты программы ашты фадабаштай штархашта ашты жарчта хаштон лирика ама аштаролах иж музыка. Ажалзышты набаштай бира фалтарта кайуаржанс ама нарохканс усы жарчта. Концерты юхай таузани оркестр уасмышта калинка яшуанг арам хачатуря Лезгинкама. Концерту за ниш сагатыры, что на пацахадон университеты концертон залы и жары авчахатыл. Сагат Ирештоны синоптик токушинга нинагмагашка шуткай дарга фанзаммай узан авжарбон ахашт. Гананиш марсауатых чинуарнта арвнарт амадамгайма саугадат тафа баржондузан доны амважад. Аващатай охоши ама аппад коммуналон службата даркушинс тахчиндар фаткмагашка. Сараноты коммуналон хазар администрады ахшавай боны куши оперативон штаб колл-центра телефон номер уы аш ашшада сапаршада сапор сапар фан за айфонс хшай хшаш.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка – новая цена 399 рублей. Двери – новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: Абон республика Иузан Аша Штраны Раттырауарзан. Атмосфера лковдат авчада миллиметр уй усашим балу и барсолдов умалат авдай фар. Олдов и температура республика и фараш цеппардаш заучикал и ондаш градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар». Вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
0: Радио «Алания».

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: мама нуас, куренда.
1: Алания ФМ. Реклама.
2: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имейте противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40-50-20.
1: Хиштар тыкат, аманамыш сарант, сахдама жарджета ирл тахант, зварттана каштартан амонт хашант, жаттан шавадан,

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айват варштита. Жердягай он кушинканам, амавахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дубун фарыштам майвун, ирыштон ухождар жарак кэнчита балавар канзышты. Аламаты жарджита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржон. Анкалмавон кашан.
2: Категория 6+.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Объявление. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год на базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева, 79. Предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.
2: Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 1529 и 96 42 77.

0: зауджы къауы нэртэккӕу дууадӕс шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио Алания.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: Здравствуйте. В эфире новости в студии Виктория Бесолова. Во Владикавказе начали благоустройство набережной между Кировским и Чапаевским мостами. Сейчас специалисты демонтируют старое асфальтобетонное покрытие, затем приступят к обустройству основания дороги. Согласно проекту, дорожки будут выложены брусчаткой, ограждение реки заменят на блоки из архитектурного бетона с металлическими секциями. Также на территории появятся новые лавочки, урны и опоры освещения, рассказал глава города Вячеслав Мельдихов. Мэр также напомнил, что благоустройство набережной ведется в течение нескольких лет поэтапно. Ремонт участка между Кировским и Чапаевским мостами выдержан в едином стиле с общей концепцией. Работы проводятся в рамках муниципальной программы благоустройства и озеленения и целевых показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения будут проведены в здании, в котором сейчас расположено художественное училище имени Азанбека Джанаева. Здание привлекает внимание благодаря мозаичному панно, посвященному установлению советской власти на Северном Кавказе. Панно было создано в сентябре 1974 года в рамках подготовки к празднованию 50-летия автономии Северной Осетии и 200-летия добровольного присоединения Осетии к России. В годы Великой Отечественной войны в здании находился военный эвакуационный госпиталь. Завершены работы по установке новых светодиодных светофоров. Устаревшее ламповое оборудование, прослужившее городу более 20 лет, полностью демонтировано. Специалисты не только заменили оптические приборы, но и провели модернизацию всей системы. Заменены сигнальные кабели и управляющая аппаратура. Последним объектом стал перекресток улиц Пушкинска и Горького. Новое оборудование обладает высокой светоотдачей. Его отлично видно в любых погодных условиях. Повышенная надежность и низкое энергопотребление – еще два важных преимущества. Ламповые светофоры, напротив, доставляли эксплуатационные трудности. Лампочки часто перегорали, требовали постоянной замены. Старые линзы со временем выцвели, и видимость сигнала упала. Теперь эта проблема решена. Модернизация светофорной сети, по оценке специалистов, повысит безопасность дорожного движения во Владикавказе. Сегодня будет реализован специальный музыкальный проект Северо-Остинского регионального отделения Российского фольклорного союза и Владикавказского колледжа искусств с участием солиста Большого театра России Дзамбулата Дулаева. Программа концерта объединит песни военных лет, фронтовую лирику, произведения о солдатской памяти и музыку, ставшую символом Великой Победы. Прозвучат «Темная ночь» в землянке, «На безымянной высоте», «Жди меня», «Случайный вальс», «Дороги», «Катюша», «Журавли» и многие другие произведения, которые знает и любит не одно поколение. Отдельное место в программе займут оркестровые номера от народной калинки до яркой лезгинки Арама Хачатуряна. Для ветеранов Великой Отечественной и членов их семей, участников СВО и членов их семей вход свободный. Мероприятие проходит в концертном зале СУГУ. Начало в 19 часов. Штормовое предупреждение сохраняется в Северной Осетии. В течение суток местами на территории республики ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Сильные осадки в сочетании с грозой и сильным ветром до 25 метров в секунду. На реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок. Все экстренные коммунальные службы уже переведены на усиленный режим работы. В Министерстве ЖКХ, топлива и энергетики круглосуточно работает оперативный штаб. Телефон колл-центра 8 800 440. 44 55 66.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, ламинат «Новая цена» 499 рублей. Обои «Новая цена» 500 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: По сообщению синоптиков, сегодня по республике пасмурная погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 700 миллиметров, что норма. Относительная влажность воздуха 79%. Температура по республике от 9 до 14 градусов тепла, во Владикавказе плюс 11.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

Спонсор часа ИПЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире «Радио Победы».

Хӕст кӕт фӕси, цаас расыдуы дӕй. Ефӕлы хӕстонлы гӕн йӕ шӕры, уйныфтӕ кӕрызи ивгӕв зӕрынц. Ингӕн мӕсын ферох гӕнӕн нӕй. Мӕшын, мадӕн фыртылӕ уйӕ суры, райзаштӕй, зӕрдӕн кардӕй йӕ хуры, лӕгты зуарыл афӕзӕх шымат. Лӕппу кул шаусу кану уазы, кӕрты къама бӕлашыл ныссазы, асӕу цӕхсинил шалдат. Лӕппу сыд йӕ хурс фыды фӕндагыл, хистӕр фыдыл йӕ кӕстӕр сыд. Удӕл дайӕ Ленинӕ хъуыддагыл, немӕ симӕ рив ӕмрив хӕсыд. Афтӕ хӕстмӕ ай хуыддой адӕм, Къӕубӕстӕ ӕцӕрӕ гаулӕу уыд. Къама шахт кӕй кӕртынӕ уыд ахӕм, иу хӕдзар дӕр мах кӕунӕ уыд. Мадӕн иу фырт уӕд, уӕд ма фӕражы, фӕлӕ уый дӕр чи рох кӕны тахт. Мирвӕт идӕзӕн та уыд йӕражы, бӕлашы сып пар къамай шахт. Баша дима иу къӕбуйӕ кӕрты, хӕста фырт хӕрсчышыл къама уӕд. Ныййары гӕн иу мӕ туд йӕ зӕрды, бахижит йӕ фӕндзӕм хуры кӕд. Лӕппу ма хуыссыд йӕ уаты, мадта алрай шом урс хӕрис мӕ кашт. Ӕмӕ рижгӕ къаматын мадта, саби дӕр ку ассӕуа ӕвашт. Рӕштӕг сыд уӕ сау кай сӕма фӕны, саусын тау бон-боны фӕдыл тахт. Иурай шон, йӕ фӕртымат нӕуны, рауат бӕлаш мӕ фӕкашти тахт. Сып пар йӕгӕу къамайӕн сӕбыны, фӕндзӕм дӕр

0: Каштантыл шойс рахта шузынс, сма анкардэй мид был худынс. Каштанты дидинак харжди шаг, ясанктыл мин срага шишта, хасысыл ю волдар хардма, сма машинакты хардга. Кадуи азарт хаштонты кадан, ама кырны, кырны анушон артан, кадуал зак дидинджит рухшай, кынажынк хошт дысарт анушон. Кадуи шажарда тысахарнар тон, кынац ахвал зак пиллонай аргом. Каштан, срах дар балаш, бужнык, авдишыш шак фалтары утшынгы. Казаты Станислав.
1: Моя родина, моя история. Эльхотово, населенный пункт воинской доблести.
2: Все, кто приезжает в Эльхотово, спрашивают, а правда, что здесь фашистов остановили?
3: Эльхотово – героическое место. Здесь жил мой дед. Отстоял село, и я буду.
4: Въезжаешь в Эльхотово, смотришь на эту гранитную стену, и все без слов понятно.
5: Мой прадед бросил учебу, забыл про планы и сбежал в лес к партизанам. Он очень храбрый был.
6: Бабушка рассказывала, что героизм эльхотовцев передался остальным солдатам. На всех фронтах увереннее и смелее пошли атаки.
7: И воинская доблесть, и непоколебимая храбрость, несломленная воля, память, которая из поколения в поколение передается. Эльхотово живет и помнит.
8: Я горжусь, что живу в Эльхотово.
9: Ожесточенные бои у эльхотовских ворот дали понять врагу. План Эдельвейс потерпел неудачу. Противник отступил. Слава героям!
10: Спонсор часа ИП Габуев. Компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса. Также кредиты рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир». 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50 10 79 и улица Фрунзе 7, телефон 53 78 48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Жынархым былта, ахшыш гуна его хоном концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырден адчын, удан ахшыш гун жарчыта, вауаршун кинуновта ама спектакль тэон, архашсышты мышинокты арвон рухш ама тавш.
3: 29 мая в 18.30 концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
2: Анкалмовым кашам.
4: Категория 6+.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: При первой встрече мы обычно слышим:
7: «Ой, как болит колено!»
8: «Не могу разогнуться!»
6: А вот что мы слышим в конце лечения:
9: «Спасибо, доктор!»
6: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови. Инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 тысяч рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
12: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
13: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире «Радио Победы».
14: Меня зовут Лиана Гадзалова-Болеева. Фамилия Гадзаловых, к сожалению, невелика. Своего деда по отцовской линии, Гадзалова Сахмурзу Тимбулатовича, я не знала. Знала только то, что он был большой трудяга, красивый, высокий, с черными усами и красивыми глазами. Говорят, мой папа очень был похож сильно на него в молодости. Житель селения Црао-Лагирского района в 38 лет по призыву отправился защищать страну, оставив жену и 4 детей. Младшей дочери был 1 год, старшему сыну 13 лет. В графе «воинское звание» одна запись: «Красноармеец, стрелок-автоматчик». Автоматчик всегда ведет за собой стрелков-пехотинцев, облегчает им бросок в атаку, а при неудаче и вынужденном отходе всегда отходит последним, прикрывая своим огнем отходящие стрелковые подразделения и расстраивая боевые порядки наступающего врага. А иногда он бросается на амбразуру, как это сделал стрелок-автоматчик Петр Барбашов. В наградном листе к медали за боевые заслуги моего деда написано, что он, преодолевая упорное сопротивление врага во время боевого наступления на Орловском направлении 12 июля 1943 года в составе 866-го стрелкового полка 11-й армии в роте автоматчиков уничтожил большое количество немцев, способствуя продвижению наших войск вперед. В составе 866-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии он освобождал Орел, Чернигов, Ровно, Львов, затем польские города и села. Я знала по рассказам бабушки, что погиб он в Польше, но не сохранилось похоронки с адресом. Два раза я была в Польше, искала своего деда по братским могилам. к сожалению, не смогла найти. И только с открытием интернет-портала подлинных документов о Второй мировой и Великой Отечественной войне я нашла. В госпитальных документах значится, что погиб он в 40 неполных лет от несовместимого с жизнью ранения в голову –

разбившись на самолете. Похоронен мой дед в братской могиле в Польше, в Келецком воеводстве, в селе Гошков. Я даже знаю, где находится его могила. Там все написано, в каком ряду и какой по счету он похоронен. И я надеюсь, что когда-нибудь, когда закончится война, я обязательно побываю и поклонюсь его праху. Мои дети тоже мечтают когда-нибудь побывать на могиле деда. Я думаю, что пока мы помним о них, они живы.

0: комнате осталась открытая тетрадь. Не выпало им дописать, дочитать нашим детям. Героям Великой Отечественной войны посвящается.
1: 14-летний Хашби Черджиев из Катгарона почувствовал жгучую ненависть, когда увидел, как фашисты разгромили его родную школу. Пионер поклялся отомстить и пробрался в чащу леса к партизанам. Получал от них задания и помогал. Подробно рассказывал обо всех злодеяниях врага, о местах сосредоточения живой силы противника, об огневых точках. Несколько раз переходил Хашби линию фронта и всегда приносил очень ценные сведения. Боевые дела пионера-разведчика Хашби Черджиева высоко оценило правительство. Его наградили медалью за отвагу.
0: Рубрика подготовлена по материалам национальной

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
2: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорог, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело, МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: зауджы хъуы мыртаккӕуы артындасса хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Вабон Хорш, Республика Фашта Хабарты Можонга, Канарадио информацион служба студии «Баллат Рита». Сагат Ирештону Валахиш Бона Гомма акции машины Балаштон Хашткангаен Шахтой Дашмин Балаштала Эфлдер. Отгушткенчата Ама Волонтерта, Сагат Кавказа Суворовон, училище Ахурзаута Ама Юна Армии Онгта, АДПТ Фон Шадада и Маджи Архайтой Асы Патриотон, Экологон Хоршка Париши. Авт гектары Ама Ардаджи Фажуаталны Шахтой, Дашмин Ама Шадаталай, Шархтулс, Карш Ама Тагар Балашта. Дагур района Фажент Кабатыртыкат, Фадабаштай Штархашты Ама Шармагондов Шатон операции Архайджиты Жардылдарны Бнат. Акции Машина Балаштон у Арашей президенту Нафа Магашка Хашткунсау Арвалаш Я Шаражнан Хошу Экологон Хашвада Цинады Национ проект. Сергей Миняйла Я Социалон Хаштукудны Фышта Автомай Олдай Ахшчагдару Балашта Шазны Ражга Фалтаркай Архай Уи. Культурам бенте регионалон ахадн зинат каманиш ахам башта хайбака каннукушт табакан заштынартака занай тазам беджиномал айвадон училище камиш ум. Асы башта хайк у мозаика я кондиш сагат Кавказы шаветон хисау зинат кайрфидар уифадл аштарпанно. Шкотто я мин фараша давдайс парамажи сагат ирештон автономии фанзаяжи ама ирештон варашей макубаю уи дуоша даже фадл. Фадбашта иштархаштараштак асы башта хай уди авшатон госпиталь. Заучика у конфешты ног диод светофорта аварны куштыта, раждарота куштой срахтай. Дуунажай фылдар фалабажа рондышты амаще патыдар баевтой. Специалиста кандрух шканантана баевтой фалафаногдар коттой аппад система, швартой ног кабель ама ног кушангаршта. Фаштагдар объекту диш пушкинский ама горький юнгты тигл. Ног светофорта аштабира рухштар жынынс дарттар аштай сафандыбон кадыдар. Одама жарон светофортай завгарк аттар харска. Электронных аштаишты ансондар архай. Светофорты хыж, кайфанок дариш. Уи специалисты на хаштамгашка фахуждар канзани фандакон жмалды адаш синад заучикау. Абон заучикау уарашей фольклоры садиш ама айватты колледжи ахушей ахашткондар салзани уарашей аштартеатр солист дулат замболаткам архайзан ахам шармагон музыкалум проект. Концерты программы ашты фадабаштай штархашта ашты жарчта хаштон лирика ама аштаролах иж музыка. Ажал зашты на баштай бира фалтарта кайуаржанс ама нарохканс усы жарчта. Концерты юхай таузани оркестр уасмышта калинка яшуанг арам хачатуря. Лезгинкама. Концерт у заниш сагат и рыштон пацахадон университеты концертон залы и жары авчахатл. Сагат и рыштоны синоптик токушингани нагмагашка шуткай дарга фанзаммай узан авжарбон ахашт гананиш марсалатых чинуарнта арвнарт амадамгайма саугадат тафа баржондузан доны амважад. Авашчатай ахоши ама аппад коммуналон службата даркушинс тахчиндар фаткмагашка саранута коммуналон хазар администрады ахшавай боны куши оперативон штаб колл-центра телефон номер уы аш ашшада сапаршада сапор сапар фан за айфонс хшай хшаш.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка – новая цена 399 рублей. Двери – новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: Абон республика Иузан Аша Штраны Раттырауарзан. Атмосфера лковдат авчада миллиметра уй усашим балу и барсолда фумалат авдай фар. Фараш проценты. Олдов и температура республика и фараш цепардаш заучикал и ондаш градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Нажинарх айвадуарщита. Жердяга и он кушенка нам, а мавахонам на дишач концерт. Ирон патефонма. Дуун парыштам майвун, и рышто нахож держарак кончита баловар канзышты. Алама ты жарчита. Касыта Ирон Адаман. И уфалтарай иннама, что женарх амаваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкал мавангашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами.

Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: При первой встрече мы обычно слышим:
5: «Ой, как болит колено!»
6: «Не могу разогнуться!»
4: А вот что мы слышим в конце лечения:
7: «Спасибо, доктор!»
4: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
10: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Мафут Хадыкаты Рамажан. Райгород Мин Фарашшыды Шызамажы. Фыцагам апрелы. Яхаштон фандаграйдытта дурджым баржондай. Качын жаман кулықавай. Хаштон фандаг удиш дарх амажын. Тохы архайгая Польшама кубахатсышты. Уэд райшта сафты. Бахаутта уасары. Ама куаза бахиш. Отта ногай ама ногай. Ембалтима дартар. Тохы сыдышты. Яхаштон хаш эштыр валахишай. Чирхашта удонахша ниш. Мафыд хадыкаты Рамажан Мушейфорд. Польшая Западной Украиной Санаксы, город Брук, Австрия, Чехословакия. Аштай одр бахатса, что германы баштама. Хяфтамай раштак сидиш, ма валым ма, удиш аштыр валахи жбон. Машар баржан тыхашын, маны ярык. Яхаштон хашкай, шахашкотта умай. Музыка.

0: Впечатлило, какие люди были храбрые, не боялись идти под огонь противника, сражались и не жалели себя.
1: Наши предки, нар, аланы, кровь передают из поколения в поколение, поэтому вот у нас такие сильные, мужественные ребята.
2: При наступлении на Майрамадак немецкие войска в 10 раз превосходили силы наших солдат. Но враг был разбит. Слава героям! Рожденные в окопах. Песни, стихи и фильмы Великой Отечественной на радио FM Алания.

0: Смуглянка, кто не слышал и не напевал строки этой веселой песни? Удивительно, что написана она была за год до начала Великой Отечественной, а популярность обрела намного позже. Но обо всем по порядку. 1940 год. Композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную событиям гражданской войны. Но лишь в 1944 году песню «Смуглянка» исполнил краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР. Задорно воспели артисты девушку-партизанку из красного отряда, действовавшего в Молдавии. Песня пришлась по душе и солдатам. Каждый по-своему рисовал образ девушки. Ее пели на фронте и в тылу. А вот на концертах она звучала не так часто. Однако всеобщую популярность песню все-таки настигла, но только в 1973 году. Тогда на экраны вышел фильм «В бой идут одни старики». Мало того, что фильм покорил сердца зрителей, так еще песню «Смуглянка» пела вся страна. И сегодня песня любима и популярна.
1: Человечество должно когда-нибудь понять, что ненависть разрушает, созидает только любовь. Только любовь.
2: Самые душевные, искренние и творческие идеи рождались в военных окопах. Они и сегодня звучат в наших сердцах. Слушайте на радио FM «Алания».

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело, МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр, коррекционная группа. Портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.

0: зауджы қауы нұртаккауы сыппар дашша хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио «Алани».
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: Здравствуйте, с новостями в студии Виктория Бесолова. В этом году «Бессмертный полк» в Северной Осетии пройдет в очном формате. Колонна с портретами героев пройдет по проспекту Мира сразу после завершения Парада Победы. Также состоится онлайн-шествие «Бессмертного полка». Подать заявку на участие можно до 6 мая включительно. О значении акции в своих соцсетях написал глава республики Сергей Миняйло. Цитата. «Для меня «Бессмертный полк» — это не просто акция. Это живая связь с нашими родными, с их судьбами, подвигами. Это возможность еще раз сказать. Мы помним, мы гордимся. И обязательно передадим эту память нашим детям». Конец цитаты. Кабинет охраны зрения детей начали обустраивать в медучреждениях республики. Первой стала 7-я поликлиника Владикавказа. Как рассказал министр здравоохранения Астан Мициев, уже выделены средства на приобретение двух важных аппаратов – офтальмомиотренажера для лечения и профилактики близорукости, а также синаптофора для диагностики и лечения косоглазия. По словам главы Минздрава, долгое время в государственных детских поликлиниках республики не было кабинетов охраны зрения и необходимого специального оборудования. Дети с проблемами глаз вынуждены были получать помощь в частных клиниках. По поручению Сергея Миняйло были изысканы средства для решения проблемы. Теперь дети смогут получать соответствующую помощь бесплатно по ОМС. Во Владикавказе планируют создать этноцентр «Дом предков». Проект, направленный на сохранение родного языка и традиционных семейных ценностей, стал победителем грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив, сообщает сайт «Этокавказ». Этноцентр выступит площадкой для демонстрации этнических видов искусства, старинных мотивов в одежде, украшениях, музыкальных инструментах и предметах домашнего обихода. Инициатива будет включать образовательную программу, в том числе интерактивные выставки, мастерские и фольклорные фестивали. Во Владикавказе завершен капитальный ремонт детского сада номер 99. Работы велись благодаря национальному проекту «Семья». Строители заменили все инженерные сети и систему автоматической пожарной сигнализации. Окна, двери, внутренняя отделка помещений. Все работы были выполнены качественно и в срок, рассказали в Министерстве строительства республики. Студенты СОГУ стали участниками Всероссийского фестиваля ГТО в Сочи. Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России» и собрали 44 команды, в состав которых вошли спортсмены в возрасте от 18 до 24 лет. Участники демонстрировали силу, скорость и меткость в классических нормативах ГТО – от бега и подтягиваний до стрельбы. Кульминацией соревнований стала командная эстафета. По итогам фестиваля студенты СОГУ заняли 24 место среди 44 команд и стали лучшими по Северокавказскому федеральному округу. Особенно отличилась Арина Белоонова, завоевавшая первое место в беге на дистанции 100 метров, рассказали в Министерстве спорта республики.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
5: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 701 миллиметр, что около нормы. Относительная влажность воздуха 71%. Температура по республике ночью от 7 до 10 градусов тепла, днем от 11 до 16. Во Владикавказе ночью плюс 8, днем 14 тепла.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

Камаштут, камаштут на каула пута, каманза я фадуд, каманта я фарт. Карштоха бадыры, камрат татва утта, ам штаф турта корон, мою маяк.

0: хӕрувӕн, йӕ иннӕй авдӕн, мӕ мадмӕ ӕс хаста нӕ хуымы кӕрон. Хӕстон лӕджы кадӕн, йӕ сизӕрты мадӕн, сӕрӕйн лӕккувӕн, кӕдмӕма сӕрон.
1: Йӕ хорз арджытӕн, йӕ хорз каччытӕн кӕрон кӕмуыди, ӕнӕ фӕхудгӕ, ӕнӕ фӕкӕугӕ сӕм чилӕууыди. Йӕ кӕхнӕ фӕллад, йӕ зарднӕ фенад, йӕ сӕугӕ сарды, ӕрмӕстнӕ хъӕумӕ, куырмӕй фӕстӕмӕ, арсыд хъӕбады.

Сардай жмагай, гобарт жмагай, якарсым идаг, нахаш бады, жаронт кубады, нафандыр.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердяга и он кушенка нам, а мауахонам на дишач концерт. Ирон патефон ма. Дуун фарыштам майвун, и рештон хош держарат кэнчита балавар канзышты. Алама ты жарджита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, что женарх амаваржон. Анкалмавам кашам.
2: Категория 6+.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Современные технологии лучших московских клиник. Теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: 95 лет радио.
1: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
0: 65 лет телевидению.
2: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
0: 60 лет кино.
3: Сейчас помахнет! По-настоящему помахнет!
0: Государственная телерадиокомпания «Аланья» в сердце моем.
4: Председателя Объединения Организации профсоюзов Северной Осетии Теймураза Касаева знают в республике многие. Высокие и ответственные должности, активная гражданская позиция. Теймураз Каурбекович, пожалуй, один из самых частых гостей нашей телерадиокомпании. Но мало кто знает, что впервые в телерадиокомпанию «Аланья» Теймураз Касаев попал, будучи школьником. Случайная встреча с режиссером Измаилом Бурнацевым навсегда вписала его имя в историю североосетинского кино. В фильме «Сбереги башню» он сыграл эпизодическую роль. Но именно с этих реплик началась дружба Теймураза Каурбековича с государственной телерадиокомпанией «Аланья».
5: Я тренировался на стадионе «Спартак», занимался борьбой. И с друзьями мы вышли тренироваться, спускались по улице Армянской. Если вы помните, на Армянской был магазин большой такой, продуктовый. И туда, как всегда, после тренировки заходили, брали лимонадики там. И вот на улицу выходим с этими бутылочками, в сумках спортивных. И тут останавливается машина. С машины выходят два молодых парня тогда. И говорит, ребята, что тренируетесь? Да, тренируетесь. А не хотите сняться в фильме? Ну, мы в шутку, конечно, конечно. А где, что за фильм? У нас было человек 6-7. Они говорят, а вот завтра будут пробы, приходите. Ну, мы похихикали. Знаете, Вики, на ком знаем, знаем. И вот мы туда толпой пошли. Почему-то отобрали. Снялся. Это была хорошая, яркая страничка для меня. Да не думаю, как сложно все-таки съемки. Это продолжалось около 6 месяцев. Просто был шквал. Вот, представляете, эпизодическая роль в школе все, в поселке Южном, 8-й школе, все буквально об этом только и говорили. Тамик снялся в фильме, не видели, давайте посмотрим, как это сделать еще раз. Кто-то видел, кто-то не видел. Ну, все будили. На всю жизнь осталось. Самое интересное, что до сегодняшнего дня мы практически все виделись, кто был на этих съемках. И в главных ролях кто снимался, и в эпизодических ролях. Ну, это яркая такая, незабываемая страничка в жизни. Замечательный директор радиокомпании «Аланья». Вообще я не представляю жизнь без телерадиокомпании «Аланья». Вот реально.
0: 95 лет радио.
1: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
0: 65 лет телевидению.
2: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
0: 60 лет кино.
3: Сейчас помахнет! По-настоящему помахнет!
0: Государственная телерадиокомпания «Аланья».

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
2: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А. И во Владикавказе по улице Даватора, 29.
3: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева, 18, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8-800-222-29-63. 8-800-222-29-63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
0: Радио «Алания». Первое.

0: объявление.
1: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, платным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
2: Радио ФМ Алания. Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы 104.5. Моздок 106.5. Эльхотово 101.5. Новый Урух 107 ровно. Верхний Фиагдон 100.4. Мизур 102.6. Верхний Сгид 101 ровно. Радио ФМ Алания. С нами вся Осетия.
3: Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97-29-49.
2: Государственная телерадиокомпания «Алла».

0: завджы қауыныр таккау фынттэш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархас аута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Овон Хорш. Республика Фашта Хабар Тиможонга кан радиоинформацион служба студии Баллат Рита. Асаш анамалга полчасыд фадбаштай штархашта архайчат хожиштима сагат и рештуаны узани зауджакау афшаттон парадку ахисануа уад аштай онлайн формат та интернет афарсы. Курдят бада таниш ахшажа майонг. Асы акции ахадн зинадат хай Сергей Миняйла я социалон хаштана фашта. Уи хуматага акции кайнау фала сардагаш баш синат хиотта ама хашта джитима шакышмат ама шеш кухцинатима акции датта фадат ночь дар майохад жағынан. Нажар дылдарым, шарыштырыштым, іштай анамангасын қарынты, адыцыштым, нашывалыты, ама удоны шывалыттым. Шывалыты сәштіті нанизина қақын кабинетті аражын райды той Республика медицинон кушандаты фыцекта ю ашиш заудяқау авдам поликлиника. Нанизина қақын администр медицит астан кудразырта автомай нридыган радих кутой фарашта дуа анаман қауға аппарат балханнан. Министрын хаштамгашка дархватин раштак шывалыты пацахадон поликлиникаты науди сәштіті нанизина қақын кабинетті ама қауға кушангаршта. Я сәшті қыгдартка манудышты усы шывалы Забахкан Оди Фидга клиникаты. Сергей Миняйлы хашлавард магашка ради хотой фарышта ас фаршта алыкканнан. Аманыр швалата ахош еш сашталавар пацахадон поликлиникаты. Заудикаун Шанканс этнографион центр на Фадалта Хазар Шаражен проект. Рамблта урачей президент культурон капаришты фонд грант. Яншану Мадалон вжак ама бинонт ахдавтабакакан фекушенкота интернет сайт это Кавказ. Этноцентр авдыш саузышты айвадон этникон хошта. Рагон воладарашиновта нырыкон сарды айвгананта музыкалон инструмента ама хазар заумата. Проекты на Шанканс ахурадон программата ахашткан дар уйма равдыштыта айвадон армасты кушт ама фольклорон фестивальта. Заудикау ахисаншты наос фараштам равдаондоны бандурон салсаджи кушта баку той сабин он тынацион проект магышка арачта баев той аппат инженерон хышта ама жинчирваштты нахма сигнализации майдартар рузгута дорта мида как айвганан куштыта аппатар кондар садышты харшкадым важадыл ама нышангонт амгодма разыр той республика арашта администрадым. Сагат и Рыштона по отцахадон университета студента Шишты ГТО и аппатурощая к фестивалю Архайчта Сочи. Я Рышташары, что и ворощей спорта по отцахадон программа Магашка Масам Арамбрт Сыпор Сыпар командой. Спортсменты Карудиш Ашташажай Дуун Сыпара Жуан. Удон я Рышкотой ГТО и норматив Тамгашка Ажгорной, Мшанахшиной, Каруя, ама командон эстафетой Карумбаттан Бараканан Тамгашка. Сагат и Рыштона по отцахадон университета команда Сыпор Сыпар пар командой хшан басахшта дуун сыпарам бынат. Ама сагат Кавказы федералон жылды командаты ахшан шиш хождар. Олдайш хуцина таравдышта билаунты арина уи басахшта фыцак бынат шадометр жгорной разыр той спорт министрады.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка – новая цена 399 рублей. Двери – новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио «Алания-ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: Абон чи хора и олдов и температура заучика увуд артында шалагирома маждаджис пардаш градуса карм. Хаштаг да шуткай дарха республика и узан аша штраны ратты рауарзан. Атмосфера лкавдат авча да ю миллиметра уй усашим балаума хаштаг олдов умалат авда ю проценты. Олдов и температура республика и ахшавы авт градуса и даш градуса он карм бона и ондаш ахшардаш градуса. Заучика ухшавы ашт бона и спардаш градуса карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

0: Радио Алания. Первое национальное. На радио Алания. Программа «В центре внимания». В студии Зарина Черчесова.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. На часах 15 часов 10 минут, и мы рады приветствовать вас на волнах радио Алания 104.5 FM. Также нас можно слушать в Яндекс.Музыке, на сайте ГТРК Алания, в интернете и в социальной сети ВКонтакте. Телефон прямого эфира 53-43-67. А гости студии у нас сегодня Петр Магометов, директор Республиканского центра детско-юношеского туризма и экскурсии. Здравствуйте, Петр Викторович.
2: Добрый день, добрый день.
1: И Ирина Вазианова, доцент СОГУ по направлению туризм и сотрудник центра. Здравствуйте,
3: здравствуйте,
1: Ирина Станиславовна. Ну, начнем наш разговор с вас, Петр Викторович. Вы в нашей студии впервые, поэтому в общих чертах расскажите о самых главных направлениях работы вашего центра.
2: Спасибо огромное за приглашение. Наш центр существует уже, в следующем году будет отмечать свое 75-летие. То есть мы организация с довольно-таки хорошим педагогическим стажем, если говорить о педагогике.
1: Солидный возраст.
2: Да. Если говорить о туристической сфере, то с весьма солидным туристическим рюкзаком, который в данном случае пополняется ежедневно новыми проектами, новыми идеями наших сотрудников. То есть наше участие на туристической ниве, оно у нас не спонтанное, оно у нас регламентированное, оно у нас продуманное, оно у нас в первую очередь очень компетентное ввиду наших сотрудников нашего центра, вот, потому что все наши сотрудники центра — это в первую очередь, не побоюсь этого слова и не побоюсь сглазить, являются патриотами нашего центра, патриотами педагогики, патриотами детского и юношеского туризма и экскурсий.
1: А кроме того, что они патриоты, они где эти кадры вы находили?
2: Кадровая составляющая нашего центра, она у меня основана на нескольких принципах. Это в первую очередь заинтересованность, скажем так, соискателя на какую-либо должность в нашей работе. Его в данном случае еще багаж как интеллектуала. Его человеческие качества, личностные характеристики, они тоже для нас при подборе кадров являются очень значимыми. Соответственно, мы, как любая организация, не лишены такого, в кавычках, удовольствия, как текучесть кадров, но она у нас продиктована в первую очередь объективными условиями, которые диктует в данном случае жизнь и, опять-таки, несмотря на это, наш рост. И ввысь, и вперед наше движение, оно продолжается, и мне очень приятно, что сегодня я окружен такими прекрасными людьми, которые работают в нашем центре.
3: Ну, наверное, я сейчас немного добавлю, потому что с туризмом нас связали великолепные учителя, потому что мы заканчивали географический факультет, и люди, которые сделали туризм в Осетии, Борис Мацкович Бероев, Генри Измайлович Кусов, были нашими великими учителями, нашими наставниками, ну и, наверное, друзьями. Поэтому вот то, что касается туризма и образования, конечно, здорово объединяет. Мы стараемся, по крайней мере, хотелось бы достойно нести то, что они в нас заложили.
1: А кто стоял у истоков развития вот этой сферы в данном случае?
3: Борис Мацкович Бероев. Да, да, это удивительный человек.
1: Он был, кстати, частым гостем наших программ.
3: Да, да, да. Мы проводили конкурс «Экскурс прорыв» недавно, буквально меньше недели прошло, и приезжала со всей республики, да, приезжали представители из Алагира, была девушка, Фатима Кисаева. В общем, и я ее помню как студентку. И, господи, как светятся глаза, когда кто-то вспоминает... Вот не знаю, уместно будет на радио или нет, мы с ней разговариваем. Борис Мацкоевич, Мамайкарк.
1: Но это было время, когда здравницы в Северной Осетии гремели на всю страну, да, сегодня немного ситуация изменилась, где-то объективно, где-то субъективно, где-то к этому приложили люди нечистые на руку, не будем этого тоже скрывать.
3: Знаете как, вот есть хорошее высказывание, природа не терпит пустоты. Пустота, она заполняется. То, что было построено нашими предшественниками, конечно, это важно, конечно, оно было. И очень многое на этом фундаменте держится. Что-то меняется, что-то прогрессирует. Ну и вот, как вы сказали, да, всякие люди встречаются, но тем не менее.
1: А скажите, вот сегодня неоднозначное мнение к вопросу развития туризма в республике. Очень неоднозначная. Есть люди, которые говорят, что надо развивать его, а есть категория такая, которая считает, что это нам только мешает. Хотелось бы услышать мнение людей, которые непосредственно и вплотную занимаются развитием туризма. Петр Викторович, как вы считаете?
2: Я бы сейчас предоставил бы ответ на этот вопрос. Первое слово дал бы Ирине Станиславовне, потому что она является сотрудником университета нашего. Вот это ей в данном случае даже в академическо-исследовательской части эта ситуация и ближе. А другую часть я уже попробую ответа на этот вопрос, попробую ответить сам.
1: Да, пожалуйста, тогда. Плюсы и минусы.
3: Не могу сказать. Конечно, плюсы. Туризм – это очень важная статья экономического дохода. Очень важная. Но нужна управленческая система, нужен грамотный расход ресурса. И нужно как можно больше времени этому уделять. Должны свои быть нормативные документы. Я думаю, что над этим поработать бы по-хорошему и серьезно поработать. А так, туризм – это, безусловно, плюс. Потому что я и практикующий тоже экскурсовод. Мне нравится преподавать, очень нравится работать с детьми в центре развития детского туризма. Ну и в то же время я общаюсь с теми людьми, кто приезжает самого разного уровня. Вот, допустим, у меня буквально несколько дней назад, уже из года в год, компания из города Волгоград, они мне в ноябре месяце сбрасывают график, когда будут приезжать, и огромные автобусы, 50, был даже один раз 60 с чем-то мест, двухэтажный автобус. Это необходимо. Туризм – это обеспечение отдыха, а человек не может работать без отдыха. Вот как мы не можем ни дышать, ни пить, ни есть, ни спать. Человек не может работать постоянно, ему нужно отдохнуть. И поэтому каждый выбирает для себя. И вот каждый оптимально рассматривает вариант. Да, кто-то едет на Багамы, кто-то на Карибы. А кто-то за очень небольшие деньги на 3 дня, 2 ночи в автобусе, одна в гостинице, приезжает на Северный Кавказ.
1: Ну вот как практикующий гид, экскурсовод, впечатления какие бывают? Только положительные?
3: Хочу вам сказать, это относительно все, конечно. Вообще относительность присутствует во всем. И очень важно, кто с людьми общается, как ему передают информацию, как преподносят. Даже услуги – это нематериальные товары, они имеют свои определенные «не». То есть невозможно одно и то же сделать дважды. Надо стараться. Нужно поднимать уровень как и на государственном положении, и так при индивидуальном общении. По крайней мере, все, кто общаются со мной, конечно, остаются довольны.
1: Но как практику тоже вопрос, как оцениваете инфраструктуру?
3: Как? Вот мое детство был хороший мультфильм «80 дней вокруг света», и там была прекрасная фраза: «Используй то, что под рукой, и не ищи себе другое». Я не буду говорить о том, какие проблемы есть. Можно решать проблему любую. В любом случае, пока не определено какое-то четкое вот так, вот так и вот так, мы можем это обходить, мы можем находить какие-то определенные, пусть нестандартные, но выходы. Конечно, проблемы есть. Мы никуда от этого не уйдем.
1: Можете говорить откровенно, Петр Викторович, пожалуйста.
2: Давайте сейчас определим предмет вопроса, вокруг которого сейчас возникла вот такая дискуссия. Предметом вопроса является мнение жителей, положительное
1: разное
2: или отрицательное, или среднее, скажем так, мне все равношное. Вот такое есть мнение тоже, этот термин, который я сейчас придумал. Пускай будет так, все равно, мне все равношное мнение.
1: Да, но вот в данном случае нам интересно ваше.
2: Опять-таки, очень много вопросов бывает от местных жителей относительно, что от этого вред по одной простой причине, что те или иные локации, памятники культуры, памятники зодчества, они в данном случае страдают от большого наплыва туристов. Но этому тоже есть свое решение. Опять-таки, никто не мешает в данном случае красиво регламентировать, не задевая ничьих прав собственности, ничьих личных прав, я имею в виду как туристов, лицезреть на те или иные объекты, предварительно обеспечив их элементарными сопутствующими санитарными зонами.
3: Ну вот я старалась об этом не говорить. Это уже вот который десяток лет притча во языцах, я даже не хотела этого слова произносить.
2: И опять-таки есть моменты, связанные с тем, чтобы, скажем, даже вот эти вот подъездные автобусные пути, которые существуют, скажем так, не в самом хорошем техническом состоянии, если бы в данном случае вся инфраструктура, которая должна сопровождать тот или иной объект, находилась бы в том состоянии, чтобы турист, выйдя из автобуса, знал, что ему есть где помыть руки, есть где преклонить, извините меня, свое колено для того, чтобы уделить больше внимания изучению того или иного объекта. Наша республика очень богата объектами показа. Вот. Если бы, скажем, были бы также продуманы места санитарного сопровождения, тем более эти места санитарного сопровождения, они необходимы для работы с детскими группами. Это такая категория, скажем так, гостей или туристов, которая требует более трепетного отношения к их потребностям. Вот, начиная от тех же самых средств передвижения, автобусов, которые должны быть, как правило, прошу обратить внимание, как правило, оборудованы по всем стандартам, которые предусмотрены для перевозки детей и групп школьников, вот, тогда бы, наверное, мнение людей, которые против, в данном случае, ну, грубо говоря, как говорят, засилия туристов, оно бы изменилось бы в более положительную сторону. Опять-таки, все в наших руках, в данном случае, по крайней мере, на уровне рекомендательном, что я могу сделать, и то есть только рекомендовать. Есть моменты, которые решаются на более, скажем так, практичном, административном и более конкретном уровне.
1: Ну, чтобы вы знали, мы очень много обсуждаем эту тему, в том числе с представителями власти, уже по принципу «вода камень точит». Меняется пока мало что, но будем надеяться.
3: Действительно, да, меняется мало что, об этом говорить, ну, я не считаю нужным. Мнение, которое складывается у наших жителей, за и против, оно вполне, ну, объясняемо. Кого-то не устраивает большое количество туристов, кого-то не устраивают цены, кого-то не устраивают отношения. У нас богатейшее историко-культурное наследие, и не, еще ну, не менее богатое, это Центральный Кавказ, это природный регион, тоже со своими потрясающими объектами. К нам едет очень много туристов, и знаете, вот я сейчас вернусь опять к нашему студенчеству, когда мы приехали с Борисом Мацкоевичем, будучи студентами Тибирда-Домбай, я отлично помню, для меня было удивительно, автобус мы оставили за шлагбаумом, и очень много шли пешком. Была экологическая нагрузка. Существует прекрасная как бы система рекреационной нагрузки. Потенциал, как он высчитывается, сколько человек может по этой тропе пройти, 20, 200 или 2000. Или если там пройдет 20 тысяч человек, что вообще тропы не останется. Медограбинские водопады, которые ну, вот еще в 90-х годах Генри Измайлович тоже начинал их раскручивать. И я помню, мы со студентами приезжали, так тропа была сантиметров 20, а теперь она метра 3. И вся та растительность, которая там находится, ну, ее уже практически нет. Это повышенная рекреационная нагрузка. Кто-нибудь за этим следит? Хотелось бы.
1: Хотелось бы. Сейчас еще вот о конкретном направлении работы. С этого года Северная Осетия вошла в число 15 регионов, где внедряется целевая модель детского и молодежного образовательного туризма. Туристические классы у нас появились или появятся. Подробнее об этом.
3: Ой, ну это да, это была идея Чермена. Мы с сентября месяца работали. Я думаю, ты начнешь.
2: Да-да. Я бы сейчас вот по порядку попробую отвечать. Целевая модель развития туризма детского и юношеского. Это программа «Классная страна». Вот она очень в данном случае настолько серьезна для развития региона, что к ней подключены сейчас на сегодняшний день к решению этого вопроса все министерства и ведомства нашей республики. Вот, опять-таки, 15 регионов – это огромная честь. Мы единственный регион Северного Кавказа, который включен в этот проект. И, опять-таки, грамотная, скрупулезная, фактически под лупой рассматриваемые положения, которые будут потом внесены в постановление правительства, они никак не могут нас в данном случае расслаблять. То есть мы каждую букву, которая прописана будет в постановлении, мы ее сначала пропускаем через огромный фильтр нормативно-правового обеспечения, материально-технического снабжения. И здесь нам бы хотелось, я даже в этом уверен, надеяться на то, что все министерства и ведомства еще более активно примут участие в развитии этой целевой модели. То, что касается туристических классов, мне всегда бывает очень приятно, когда наш центр, наше министерство образования является пионерами того или иного начинания, того или иного движения или полезного какого-то проекта. Мы единственные в Российской Федерации в данном случае, скажем так, молодые педагоги и ребята, которые сформировали на сегодняшний день профильные туристические классы. Итогом этого всего можно считать и участие учеников этих классов в международной туристической выставке «Лето-26», которая проходила в Екатеринбурге. Мы об этом говорили здесь в студии у вас, в телевизионной. И также мне бы хотелось еще и отметить, что при прохождении всех этих экзаменов, которые будут сдавать детки, а их прошу учесть по республике 400 человек. Вот, они, все ребятки, которые пройдут экзаменационную такую планку, они все получат документы государственного образца о присвоении профессии помощника, гида, экскурсовода.
1: Они сами изъявили желание, да, да, вот такое, да, заниматься вот таким направлением?
2: Естественно. Естественно, тут не было какого-либо движения, которое бы заставило молодого человека еще лучше знать свою родину, еще лучше знать свой край. Более подробно я бы попросил Ирину Станиславовну, потому что у нее самый прямой контакт на уровне занятий, которые проводились, на уровне среза знаний, которые сейчас проводятся в эти минуты в школах. Вот.
1: Я к вам тоже записалась в такой класс.
3: Ну да, это, конечно, очень хорошая идея была и начинание, которое должно проходить. Пробный камень. Не комом, блин. Я думаю, что, конечно, будут какие-то изменения. Мы в любом случае учтем весь период прохождения, как это было, что было. Поначалу, конечно, дети не понимали. Ну, система образования. Они приходят в школу, у них 6 уроков, потом еще какие-то тур-классы. И начнем с того, что была сформирована группа, которая работала с тур-классами. Это, ну, очень много, практически... какая-то часть нашей кафедры. То есть получается, что преподаватели высшей школы, они работали с детьми, и мы рассматривали не только туризм с безопасностью, как положено. У нас были направления и маркетинга, и менеджмента, и ребятам было интересно. Очень хорошие игры проводились, причем снимались сюжеты по республике. Я помню, мы были тогда в Ордонской школе, и Аида Шмеловна проводила... такую вот игра, как тест на выживание, как, что будет происходить. Ну, все оставались довольны, все было интересно. И потом ребенок, он еще ребенок, он многое может не понимать. И только вот когда уже съездили в Екатеринбург, и ребята, которые приняли участие, один из участников вот как раз вот этой поездки, ученик 36-й школы, он говорит, да, Давид Джоев, вот я, говорит, совершенно точно знаю, буду поступать в СОГУ на туризм. Может быть, будут меняться мнения, может быть, нет. У нас были и 7-й класс, и 8-й класс. Невозможно всех подвести под один уровень и причесать одним гребнем. Конечно, нет. Но я думаю, уже что-то додает. У ребенка появляется какое-то свое видение. Может быть, и начнет формироваться мировоззрение. В 36-й школе мы принимали экзамены. И опять же, вот не все 400 поголовно, кто были зачислены в списке, сейчас сразу станут ассистентами гидов-экскурсоводов. Нет, кто-то хочет, кто-то не хочет. Кому-то это удостоверение вообще не нужно. Кто-то его получил, потому что может. Он, да, они подготовили маршруты, они хорошо ответили. Но вот, допустим, в 36-й школе есть двое ребят, они мне безумно нравились с самого начала, они сейчас еще 8-классники, будут переходить 9-й. И уже который раз, я точно не знаю, наверное, об этом лучше Чермена скажет, проводники смыслов. И если эти ребята будут на следующий год участвовать в этом конкурсе, и уже они, когда при регистрации будут указывать номер своего удостоверения, ассистент гида-экскурсовода, и сейчас уже видно, что ну, с их маршрутами уже можно было сформировать будущее выступление через год.
2: Да,
3: совершенно верно. Допустим, в процессе регистрации, как мне вот девочки наши, Лиза, они говорили, что там нужно постоянно указывать номер документа. Так у них уже будет документ. Во-первых, у них будет документ, во-вторых, у них есть желание. Один мальчик говорит, я очень люблю историю, ну, пожалуйста, давай. Мы уже и придумали, что именно он будет делать и как. Я думаю, что вот работа с тур-классами, она вовремя и в тему.
1: Но потом, если даже они не выберут профессию, связанную с туризмом, это очень большой плюс для общего развития, для кругозора, да?
3: И не только для развития кругозора. Знаете как? Это еще и хорошее такое материальное подспорье. Если они, имея это удостоверение, потом получают, проходят аттестацию и получают как бы бейдж гида, они могут время от времени зарабатывать.
1: Вы хотели добавить, Петр Викторович?
2: И я хотел выразить, во-первых, огромную благодарность нашим педагогам, которые прикладывают все свои силы для того, чтобы наши тур-классы имели весьма достойный финал. Хотел выразить благодарность педагогам, 5 кандидатов наук, которые детям передавали свои знания. Это не может не вызывать моего внутреннего восхищения, моей радости как руководителя, типа организации. И не может не вызывать, ну, если бы на мне была шляпа, я бы ее снял бы перед вами, Ирина Станиславовна, и перед всеми педагогами, которые
1: в данном... Да,
2: которые опять-таки, свои знания раскладывая по полочкам, начиная от экономических воззрений, заканчивая коммуникативными занятиями с детками, да. Затрагивая, скажем, материал, который краеведческий, затрагивая материал, который в данном случае не может не вызывать интерес у ребенка по истории родного края. Вот, очень много работы. К сожалению, мы только в этом году начали эту работу. Я надеюсь, что и уверен даже, что в следующем году наши коллеги с Северо-Остинского госуниверситета, они опять-таки будут с нами рядом в одном ряду,
3: ну, думаю, да.
2: В одном ряду с педагогами, которые в данном случае приносят только огромнейшую пользу и нашей республике, и нашим деткам. То есть спасибо огромное.
3: Ну, не стоит, конечно. Мы все свои, мы родные. Я еще что хотела добавить. Поскольку это все-таки учреждение бюджетное, Министерство образования, и у нас недавно совершенно прошла Олимпиада, Всероссийская Олимпиада по литературе. Конечно, центр имел прямое отношение к этой Олимпиаде, особенно вот... Нужно было фокус экскурсионный, необходимо было показать, рассказать. И мы думали поначалу и ребят тоже задействовать туркласса, а потом нет. И вот из вот такого именно турнаправления нашей республики мы общались с АРТИ. Это ассоциация работников туриндустрии. Нам помогали уже такие вот, ну, достаточно квалифицированные, популярные гиды, которых оцениваем не мы, которых оценивают именно туристы, потому что у них есть работы. Они участвовали в работе комиссии по туркласам. И... конечно же, вот в этом плане намного легче, чтобы таких экскурсоводов с практическим навыком тоже было больше общения с будущими, так сказать, экскурсоводами.
1: А, Петр Викторович, вы упомянули международную выставку «Лето 2026».
2: Да.
1: А вот с чем вы туда поехали и с чем вернулись?
2: Любая поездка за пределы республики в рамках профессионального роста, в рамках, скажем так, сбора портфеля педагога, сбора портфеля туроператора, потому что мы являемся туроператорами, тоже в данном случае. Любая поездка, она не может проходить без, скажем так, целого груза полезностей. Это и контакты, это и, опять-таки, впечатления, это, как минимум, перенятие опыта от других, более маститых, скажем так, людей в этой сфере. И, соответственно, мы тоже можем делиться своим небольшим опытом, в том числе мы поделились опытом, я сейчас с вами поделюсь и с радиослушателями, проведения такого очень важного мероприятия, как проекта «Дороги Победы». Мы этот проект уже второй год проводим в нашей республике. В этом году у нас заявочная цифра, которая будет охватывать школьников республики, 3000 человек. Экскурсии совершенно бесплатные для школьников нашей республики. Вот это проект Росмолодежи, который мы проводим вместе с Агентством развития внутреннего туризма. Продуманы маршруты по местам боевой славы, продуманы маршруты те, которые, ну, скажем, история жизни, деятельности, героики Исы Александровича Плиева. С посещением музея из Александра Чаплиева, с посещением памятника, который на набережной, соответственно, с рассказами наших экскурсоводов о этом герое, об этом сыне осетинского народа, которого знают все, ну и должны знать все, так же, как и других героев нашей малой и большой Родины, героев войны.
3: Ой, насколько, вот честное слово, Иса Александрович, это легенда, она действительно легенда, это великолепнейший человек, который вот наш земляк, и не гордиться этим именем нельзя.
1: Вы сказали, Петр Викторович, вернусь вот к началу разговора с вами, что у вас солидный туристический рюкзак. Вот что в этом рюкзаке еще сейчас, что, может быть, вы планируете в перспективе?
2: Прежде чем говорить о солидном туристическом рюкзаке, я бы хотел в данном случае отметить самую активную помощь, роль в сборе этого туристического рюкзака Министерства образования и науки Эллы Ирбековны Алибековой. Она постоянно, ну, такой термин медицинский, я не знаю, держит руку на пульсе не только вопросов, связанных с общим образованием, с образованием в СПО, но и с вопросами дополнительного образования, в частности, развитием нашего центра. И опять-таки это не просто так, потому что на сегодняшний день мы все знаем, что и глава нашей республики Сергей Иванович Миняйло уделяет огромнейшее значение вообще сфере образования, как и всем другим сферам. А портфель наш, он, скажем так, в самом ближайшем будущем еще будет и пополняться тем, что мы в республику приглашаем, уже откликнулись на наше приглашение несколько крупных образовательных учреждений до вузов нашей страны для того, чтобы здесь провести летние этнографические экспедиционные практики. Вот. Также мы сейчас ожидаем группу с Екатеринбурга, ожидаем еще группу из Москвы, еще одну группу. То есть лето будет очень насыщенным, лето будет настолько... Хотелось бы, чтобы оно было для нас жарким, но и в прямом, и в переносном смысле.
1: И группа из Дагестана у вас была?
2: Группа из Дагестана, да, мы внедрили такую практику, вот недавно проводяем экскурсию, чтобы группу из Дагестана, детей из Дагестана, мы к ним присоединили группу наших школьников, дабы они еще лучше подружились между собой. Опять-таки мы знаем, что они приехали буквально недавно, став жертвами стихийного бедствия. Вот, ну, наш центр здесь тоже не остался в стороне. Дело в том, что мы уже первую партию, в данном случае партию корма, не корма, вернее, питания для детей, материалы гигиены для детей отправили в Республику Дагестан. Вот, сейчас у нас формируется второй, в данном случае, гуманитарный пакет, который мы, опять-таки, будем уже ближе к концу июля тоже туда отправлять. Вот, мы напрямую контактируем уже. Ну, принято было такое решение, чтобы напрямую с нашими коллегами из Дагестана мы этим занимались без, скажем так, танцев с бубнами, образно говоря.
1: Ну вот если так подводить черту, может, я вас не спросила, вы хотели бы еще сказать, я говорю о сфере туризма, которой вы занимаетесь, тогда, пожалуйста, у вас есть такая возможность, и потом у меня будет еще к вам один вопрос.
3: Ну, я думаю, что если как бы подводить итог работе центра, вот эта модель, это направление, в котором идет центр детского и юношеского туризма, она правильная, грамотная. Идет расширение, углубление и поднятие вверх. Если бы это применялось в более широком контексте было бы, конечно, гораздо лучше. А так, я думаю, неплохо. И вот то, что озвучил Чермен о том, что будут приезжать вот высшая школа экономики, тут уже сколько раз обсуждали направление. Это же здорово. Это очень хорошо. Образование и туризм, они прекрасно могут как бы развиваться параллельно.
2: И неразрывно.
3: И неразрывно, да.
1: Петр Викторович.
2: Ну, я полностью солидарен с мнением Ирины Станиславовны. Вот опять-таки у нас у всех есть желание развиваться. И хорошо, что это развитие у нас сопряжено именно с образованием наших младших. То есть каждое зерно, которое посеяно на ниве обучения, образования наших детей, оно тоже даст свои всходы. Я в этом не сомневаюсь.
1: Спасибо. И в завершение нашей встречи не могу не спросить вас. Самый главный праздник страны – День Победы. Кого в ваших семьях вспоминают в победные дни?
2: Скажу кратко. Я до сих пор помню, как я, сидя еще маленьким мальчиком на коленях у своего деда Давитова Николая, рассматривал его ордена. Ну, это я все не помню ордена, я помню, было два ордена Красной Звезды и два ордена Ленина. При всем том, что у него еще и куча других была наград. Но я вот это запомнил с детства. Это все, что я могу сказать о том, как я отношусь ко Дню Победы, если я до сих пор с дрожью вспоминаю о том, как я сидел у деда на коленях у героя. Вот. И надо просто всегда знать, что это огромная цена, которая была заплачена нашим народом в борьбе с нацизмом. Это цена, которая в нами должна быть всегда хранима, память, и нами никогда не должна забываться.
3: Ну, мамин отец, Зазиев Иван Григорьевич, гвардии подполковник. Я очень хорошо помню дедушку, я хорошо помню все. Вот, ну, командир, это однозначно. Он прошел всю войну. Его солдаты называли «батяне», несмотря на то, что он был заместитель командующим батальона, относились ему с большим уважением. Я не смогу перечислить медали и ордена, их много, ничего. Но вот это уважение, вот это вот благоговение, оно с самого раннего детства, оно всегда было и оно есть. И еще что хочу сказать. Знаете, вот когда приезжают к нам гости, туристы вот в эти дни, всех всегда удивляет, как много у нас почтения к героям, как вот везде фамилии, везде щиты, не рекламные щиты, а именно вот и когда объясняешь историю, когда говоришь о том, что генетические войны, что для них это важно, что и всегда привожу, а вот кто отслеживает ситуацию на СВО, посмотрите, как наши ребята воюют. Это очень важная часть нашей истории, она не должна уйти, я думаю, она никогда не уйдет. Это тысячелетиями накапливалось, и оно будет жить. Я очень хочу, чтобы ребята маленькие, побольше, средних лет, чтобы никогда об этом не забывали.
1: Можете поздравить с наступающим праздником
3: еще
1: наших слушателей.
3: Хочу сказать, у дедушки день рождения 8 мая. После вот 9-го, 8-го никто об этом даже не заикался. У нас главный день был в доме 9-е.
2: Ну, я пользуюсь случаем, поздравлю всех слушателей, вас поздравлю с этим днем. Это даже, ну, я бы не стал его так сильно называть праздником. Вот, потому что пусть это будет просто День Победы. Вот. Естественно, есть что праздновать каждому внутри своего сердца. А так, огромные, огромные пожелания тем ветеранам, которые еще, слава Богу, живы.

0: Радио Алания. Первое. Национальное.
1: Алания ФМ. Объявление.
2: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15.

0: 15 августа. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8 963 399 3003. 8 963 399 3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, платным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: Завджы кавынырта кау ахшары дашша хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио «Алания».
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: Здравствуйте, с новостями в студии Виктория Бесолова. В этом году бессмертный полк в Северной Осетии пройдет в очном формате. Колонна с портретами героев пройдет по проспекту Мира сразу после завершения Парада Победы. Также состоится онлайн-шествие бессмертного полка. Подать заявку на участие можно до 6 мая включительно. О значении акции в своих соцсетях написал глава республики Сергей Миняйло. Цитата. «Для меня бессмертный полк – это не просто акция. Это живая связь с нашими родными, с их судьбами, подвигами. Это возможность еще раз сказать. Мы помним, мы гордимся. И обязательно передадим эту память нашим детям». Конец цитаты. Кабинет охраны зрения детей начали обустраивать в медучреждениях республики. Первой стала 7-я поликлиника Владикавказа. Как рассказал министр здравоохранения Астан Мициев, уже выделены средства на приобретение двух важных аппаратов – офтальмомиотренажера для лечения и профилактики близорукости, а также синаптофора для диагностики и лечения косоглазия. По словам главы Минздрава, долгое время в государственных детских поликлиниках республики не было кабинетов охраны зрения и необходимого специального оборудования. Дети с проблемами глаз вынуждены были получать помощь в частных клиниках. По поручению Сергея Миняйло были изысканы средства для решения проблемы. Теперь дети смогут получать соответствующую помощь бесплатно по ОМС. Во Владикавказе планируют создать этноцентр «Дом предков». Проект, направленный на сохранение родного языка и традиционных семейных ценностей, стал победителем грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив, сообщает сайт «Этокавказ». Этноцентр выступит площадкой для демонстрации этнических видов искусства, старинных мотивов в одежде, украшениях, музыкальных инструментах и предметах домашнего обихода. Инициатива будет включать образовательную программу, в том числе интерактивные выставки, мастерские и фольклорные фестивали. Во Владикавказе завершен капитальный ремонт детского сада номер 99. Работы велись благодаря национальному проекту «Семья». Строители заменили все инженерные сети и систему автоматической пожарной сигнализации. Окна, двери, внутренняя отделка помещений. Все работы были выполнены качественно и в срок, рассказали в Министерстве строительства республики. Студенты СОГУ стали участниками Всероссийского фестиваля ГТО в Сочи. Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России» и собрали 44 команды, в состав которых вошли спортсмены в возрасте от 18 до 24 лет. Участники демонстрировали силу, скорость и меткость в классических нормативах ГТО – от бега и подтягиваний до стрельбы. Кульминацией соревнований стала командная эстафета. По итогам фестиваля студенты СОГУ заняли 24 место среди 44 команд и стали лучшими по Северокавказскому федеральному округу. Особенно отличилась Арина Белоонова, завоевавшая первое место в беге на дистанции 100 метров, рассказали в Министерстве спорта республики.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
5: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 701 миллиметр, что около нормы. Относительная влажность воздуха 71%. Температура по республике ночью от 7 до 10 градусов тепла, днем от 11 до 16. Во Владикавказе ночью плюс 8, днем 14 тепла.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
7: Nezin arghim berta. Khshaway arfegundut. Zdan vano begoyte. Usut radio

0: вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: При первой встрече мы обычно слышим:
3: «Ой, как болит колено!»
4: «Не могу разогнуться!»
2: А вот что мы слышим в конце лечения:
5: «Спасибо, доктор!»
2: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
8: Верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

Кавказыкты, арбам бұртмауыт юмы, Нәйюзинадын амызын фандаг, Фыдалтанысыны уақыт өші фашты, Махусы қат самы кынымы гад. Хусауны емі ештір күвдмі хоны, Харзыштымзы ешіғдаг номай ард, Халар зинат казахривдар тоны, Баржонт таршишам не в харчах хыкать.

но все равно в жилищах зыбки. Попробуй их останови. Перекликаясь, плачут скрипки о желтом плёне.

забудется имя мое никогда, как тяжелое солнце на склоне крутом. Все плохое мое, вся вина и беда.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
4: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Уаржон зинад. Ды хахты фарнды. Дырантышты хурчышк ама майфырты расшухчыгдык анкарынтай. Дукты шырты арсытта

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8 963 399 3003. 8 963 399 3003. Улица Зураба Макаева, 79.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
2: Каштантыл шойсрахташузнс, сма энгардэй мид былхудэнс. Каштанты дидинак харшдиш шаг, ясанктыл мин срагашишта, хасысыл ювулдар хардма. Сма машинакты хардга. Кадуи азарт хаштонты кадан, ама кырны, кырны анушон артан. Кадуал загди динджит рухшай, кынажынк хошт дысарт анушон. Кадуи шажарда тысахарнар тон, кыныц ахуал заг пиллонай аргом. Каштан срахдар балаш, бужнык, авдишыш шакфалтары удшын.

0: Зауджы қауы ныртаккау афтташ шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Уэйжер Хорш. Республика Фашта Хабарт и Можонга, Канны радиоинформацион служба студии Баллат Рита. Сагат Ирштон Шарлок Сергей Миняйлов имбал царджитыма Шафарштат Фадл Курдят има Чербаса Дудона Фалдархай удышты Шармагон в шатон операции Архайджита Хаштаджита. Шафарштат Абашт удышты в шатон Хаштон служба има Аштай Ахошима Залтыма. Царджитыма фимбал Дархайта Республикой Шарлоджи Амахисауада администрации Ража Монаджи Фаца Хадивак Бяшты Игардар. В шатон Бинонтан Сагат Ирштон и Иш Аппатваршига Хош. Асафарштат Республикой Хисаузинады Органтан Ашты Фаца Градон. Аппад курдятадар и иштар сыдышты, ама аладай магандар Республикай Шарлок баштон бамбарын кота шашы хаштканныгананта. Зауджика уункта, проспекта, амафашта, ногай байзагышты кабатыр тухожиштытай. Республика Шарлок Сергей Миняйлай хашлавард магашка абон, конт, фешты, аппат рекламум бнаттыдар. Фадабаштай штархашта архайджиты портретта, аунзыны кушт. Акции ша сашкам тамсын бакаш и архайнц, город дуа мины, дуаша да дуын фонс рекламум бнаты. Рекламун файнаджита, афишата, сити форматта, диод экранта, ама андар бнатта. Равар той сылсагатам ахушари. Ирштойнак, хашта архайджиты, автошмина, ама шада фанзай афт хожишты. Акция хашсани фанзамай фанташам майма. Уа хаштаджита кана жонгаты портретта сран кондышты уй бажонан иш телефонай базургая. Шаномерта ашты фанзай арта фанзай фарашт авдай афт кана артын артын артын. Зауджика у асыди рынчын шывалаттан хоша харжаудына турнир футболай. Уи шара штой сагапир штоны пацахадон университеты стадионы. Ражамынды ама экономикай факультеты каппаришай. Ерышта архай той студенты ашт командай. Качын мазал та концертом программа равдышта театралон студии Радуга. Асы мазал арыштыр сиди инвалид шывалаттан ша шардыгон фалладу ағдан ахса арымбыртканнан арвылажон акции хожы. Я аражжта куджахын сафтамай шарагдар финансон ахошна уф Ахшанады аргом пранчиншвалаттан ахошма аждахан. Турнира шиш студента хорзинат шаражна фадул кудырым бірдышты, ама и надамдар кудырым бірдканыз уман хоржев дишан. Сагат Ирыштоны Аруратой Анамарка Тамакота Ойганнагананта. Кайбайштой усы продукции Архудиш Артын Милуан Шомабарс Адапатай Дуоша Даминк Оппы Тамакота. Полисаекта Артын Фарашташ Зыдбанатон Сараджи Машинат Дуо Гаражи Жахабам Парковкай Шартой Контрафакт Продукции. Налгой Магам Мараждар Салдархат Ауди Тархонгонт Шармагонт Кордар Хайгая Уи Аса Продукции Балхатта Амабавшнайта Самаев Аштадар Жанархдар Яуи Канауита Хай. Федрак Кандаражек пайда кота мангномерта каулудяха машина и умайдар машина тарта анабардаттак документы. Умагашка янахмараштар сади административ он протоколдар, аштай уголовон коттак. Фекушен коттой, республика имит коттак на министрадой.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка. Новая цена 399 рублей. Двери. Новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского 72.
6: Радио Алания-ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: А вон чихора и олдов и температура заучиха уди артенда шалагирома маждачи саппардаш градус харм. Хаштаг даршутка и дарха республика и раштакай узан аша штраны и ратыганан и шама чешил рау арзан. Атмосфера элхавдат авча да ю миллиметры уи у сашим балаума хаштаг олдов умалат в да ю проценты. Олдов и температура республика и ахшавы авт градуса и даш градус он бонай и он дашай ахшардаш градус он харм. Заучиха ухшавы ашт бонай саппардаш градус харм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского, 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа ИПЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердягай он кушинканам, амауахонам, надишач концерт. Ирон патефонма. Дуун парыштам майвун, ирыштону хождаржарак кэнчита балавар канзышты. Алама ты жарчита. Касыта Ирон Адаман. И уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржу.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека». Движение без боли. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
8: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Аздан шейкинати элита. Фандуйма радзорун, мамади фида, бегурти габу лайтухай. Федибаста куращи тэй, знагинехма арлаумма. Вот габулла таккапитцак тихатца рарастай, енсовар тихатца тодица харма. Тох котта Украине. Есколх чинатти тухайей, рауахтунца цубуррастакма ахадзарама. Косаздахтай, вот тогди авер кавджинатта наразурта абиной нак заиратан, качават ангалзаваттай, сафан займак бадолама. Фала ечи дессакта арзурта шинхон усан. Ама машира куртта сама имфаста хат ирум багани свеца. Акастар кизга зои райгурт фегуста тоди цахаре. Фалай голак гаган вингабана балфак кутта. На базутта хейстерфорт дзамбулат бинун танан хускангай. Будуре нан чхарам бурткангай мина балки фехалдай. Еще хвар финга балбайзадай. Ристмада, зайрат, водей амалатма, некат пал ище хваркутта. Фарастей мак маи мамада олдаян картуда. Я фастаги солов тивангадарма ангал макастей. Я магурфида, габулла каменегадей, вот тарой кубазунида. Габулла фейсабдей, мин фарасада цупурдука гаманже. Вода ярдамаша хабар набалаттей. Габуллай рухсном, амая царт фидибашти сарапунт караварта, алкаттар царзананца назардите, некат сафирунх канджинан.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
2: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорог, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
3: Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97-29-49.
4: Государственная телерадиокомпания «Алания».

0: зауджы қауныр таккау ташташ шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио Алания.
4: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
5: Здравствуйте. С новостями в студии Виктория Бесолова. Сергей Миняйло провел личный прием граждан. К руководителю региона обратились родственники участников специальной военной операции. Поднимались темы прохождения бойцами службы в воинских подразделениях, оказания помощи в личных вопросах. Семьям военнослужащих Северной Осетии оказывается всесторонняя поддержка. Это направление по-прежнему остается приоритетным для республиканской власти, отметил глава. Все обращения взяты на контроль. Председатель правительства Борис Джанаев провел заседание Кабинета министров, на котором были рассмотрены вопросы, направленные на социально-экономическое развитие республики и благополучие граждан. В РИО министра финансов Оксана Карова вынесла на рассмотрение проект закона об исполнении республиканского бюджета за 2025 год. По ее словам, бюджет республики остается социально ориентированным. Доходы за прошлый год превысили плановые показатели и составили 52 миллиарда рублей. В перечне ключевых приоритетов прошедших года было повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Все обязательства перед населением выполнены в полном объеме. Одним из главных направлений расходования средств в прошлом году оставалась поддержка участников СВО и их семей, для которых обеспечен весь комплекс установленных мер помощи. На реализацию мероприятий в сфере образования за прошлый год направлено почти 16 миллиардов рублей. Уделено внимание модернизации и внедрению цифровой организации образовательных учреждений. Продолжен капитальный ремонт школ и детских садов. Открыта школа креативных индустрий. Акция «Посмотри на их лица» официально стартовала в Северной Осетии. До 15 мая все рекламные поверхности Владикавказа будут заняты портретами участников Великой Отечественной войны. Как сообщил глава города Вячеслав Мельдихов, было размещено 17 157 портретов ветеранов, выходцев из Северной и Южной Осетии. Акция проводится по инициативе Сергея Миняйло уже в шестой раз. Участие в ней бесплатное. Узнать адрес, по которому размещен портрет вашего ветерана, можно по телефонам во Владикавказе 53 59 77 или 30 30 30. Боксер Давид Беликов защитил титул чемпиона стран СНГ и славянских стран по профессиональному боксу. Победу он одержал в весовой категории до 92 килограммов на турнире «Бои за будущее» в Воронеже. Спортсмена и тренера поздравил глава республики Сергей Миняйло. В своих соцсетях он напомнил, что в марте Беликов не остался в стороне и заступился за женщин на поминальном мероприятии, когда на них напал рецидивист с ножом. Сергей Миняйло вручил Давиду Беликову часы главы Северной Осетии. Он также отметил, что Беликов является детским тренером по боксу, обучает детей от 6 лет. За участие в специальной военной операции дважды награжден медалью за отвагу. Выполнял боевые задачи в группе быстрого реагирования батальона «Алания». В Северной Осетии пресекли крупный канал сбыта немаркированной табачной продукции. Изъято порядка 200 тысяч пачек на сумму около 30 миллионов рублей. В помещении двух гаражей, подземной парковки, а также в припаркованном там же автомобиле, принадлежащих подозреваемому, полицейские обнаружили контрафактную продукцию. 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, действуя в составе группы, приобрел и хранил ее с целью последующей реализации.
4: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
6: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания-ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
5: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 701 миллиметр, что около нормы. Относительная влажность воздуха 71%. Температура по республике ночью от 7 до 10 градусов тепла, днем от 11 до 16. Во Владикавказе ночью плюс 8, днем 14 тепла.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар». Вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
0: Радио «Алания». Первое.

0: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Песни, которые мы любим слушать вместе.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айват варштита. Жердягай он кушинканам, амавахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дубун фарыштам майвун, ирыштону хождаржарат кончита балавар канзышты. Алама тажарджита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, шты женарх амаваржон. Анкалмова кашам.
2: Категория 6+.
3: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: При первой встрече мы обычно слышим:
6: «Ой, как болит колено!»
7: «Не могу разогнуться!»
5: А вот что мы слышим в конце лечения:
8: «Спасибо, доктор!»
5: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Шел Иванушка дорогу длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания. Компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
3: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
4: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
5: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
7: Абон акоп покаштан да фыштаг, омаваржон, мэны ярыгмат. Эх, кужониш фарсиной кудрыштан, ама иржах саштыл кудуат. Самамеванг тылбажар табажад, уяв айшафти ювыш матох. Лак фыдыжах жардая куаржа, вад яхижанта авайынс рох. Фалашыштадых шитканга тымых, ногай райштая шау карт азал. Атылт карштох уажжау салхау хумыл, охай салыфа кутта азард. Фалашау футгул сарафтыд баси, калмау алашти махсафтай дард. Нокта хашты карсадык кай бансад, нокта шахаштыл бафтыд шалдад. Шишын фыштаг, лыштагам факашын, умын алкам нывшы рухш мабон. Оны ярагмат, деш тырфазахштын, аш тыршаяу, дарын баршонд.

традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

0: явление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
2: Спонсор часа ИП Цгоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку.

прокат приставок. В Алых парусах открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. Алые паруса. Город Владикавказ. Улица Калинина, 75. Телефон 40 50 20.

0: заўджы кавы нартакаву нудаш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Уэйжер Хорш. Республика Фашта Хабарт и Можонга Канны радиоинформационная служба студии Баллат Рита. Сагат Ирштон Шарглок Сергей Миняйлов им был царджитыма Шафарштата Фадл Курдет има Чербаса Дудона Фалдархай удышты Шармагон в шатон операции Архайджита Хаштаджита. Шафарштата башта дышты в шатон тхаштон служба има Аштай Ахошима Залтима. Царджитыма фем был Дархайта Республика Шарглоджи Амахи Сауада администрации Ражамона Джифаца Хадивак Бяшта Игордар. Шатон Тбинонтан Сагат Ирштон иш Аппатварши Гахош. Асафарштата Республика Хисаузинада Органтан Ашты Фаца Градон. А под курдятадар иштар сыдышты, ама аладай магандар республикай шарлог баштон бамбарын кота шашы хаштканныгананта. Заучика уункта проспекта ама фашта ногай байзагышты кабатыр тухыжиштытай. Республикай шарлог Сергей Миняйлай хашлавард магашка абон конт фешты аппат рекламум бынаттыдар. Фадабаштай штар хашта архайджыты портретта аунзыны кушт. Акции ша сашкам тамсын бакаши архайнц гораты дуа мины, дуашада дуын фонс рекламум бынаты. Рекламум файнаджыта афишата, сити форматта, диод экранта ама андар бынатта. Равар той сылсагатыма хушари Ирштойнак, хашта архайджиты, автошмина ама шада фанзай афт хожишты. Акция ахашсани фанзамай фанташам майма. У ахаштаджита кана жонгаты портретта сран кондышты уйбажонан иш телефонай базургая. Шаномерта ашты фанзай арта фанзай фараш авдай афт кана артын артын артын. Заучка у асыди рынчын шывалаттан хоша харжауданы турнир футболай. Уи шары што и сагат ирыштоны пацахадон университеты стадионы ражамынды ама экономикай факультеты каппаришай. Ерышта архай той студенты ашт командай. Качын мазал та концертон программа равдышта театралон студии Радуга. Асы мазал арыштыр сиди инвалид шывалаттан ша шардыгон фалладу ағдан ахса арымбыртканнан арвылажон акции хожы. Я аражжта куджахын савтамай шарагдар финансон ахошнау фала ахшанады аргом прынчыншывалаттан ахошма аждахын. Турнира шиш студента хорзинат шаражны фадыл кудырым бірдышты, ама инадымдар кудырым бірдканыз уман хоржев дишан. Сагат ирыштоны аруратой анамарка тамакота ойганны гананта. Кайбайштой усы продукции архудиш артын милуан шомыбарс адыпатай дуошада минк оппы тамакота. Полисаякта артын фарашташ зыдбынатон сараджи машинаты дуо гаражы жахыбым парковкай шартой контрафакт продукции. Налгой магам мараждар салдар хатты уди тархонгон шармагон кордар хайгая уи асы продукции балхатта ама бавшнайта самая фаштадар жынархдар яуи канауйта хай. Федрак дорожек пайда кота манг номер така у лудяха машина я умайдар машина тарта ана барда так документы умагашка я нахмараш тарсади административ он протокол дар штай уголовом котак фекушен котой республика имеет котак на министрадой.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка – новая цена 399 рублей. Двери – новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: Абончи хорай олдафы температура заучиха уди артында шалагирам амаждачи сыппардаш градус қарым. Хаштагдар шуткай дарха республикай. Раштаккай узан аша, штыраны ратыганан ишима чешыл рау арзан. Атмосфера алқавдат афтшада ю миллиметры, уи усашым балы ума хаштаг олдаф умалат вдай ю проценты. Олдафы температура республикай ахшавы афт градусай даш градус он, бонай юандашай ахшардаш градус он қарым. Заучиха ухшавы ашт бонай сыппардаш градусы қарым.
1: Спонсор прогноза погоды ООО
7: «Мясной дар».
8: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар». Вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Зал, что случилось с твоим отцом?
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Яд.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

хъуымӕтӕ кӕсайы хӕринаджы мурты. Рӕуӕд цармӕчитӕ гӕрзай башт куырӕд, лӕууӕдысты савдау нӕ хъӕугарон дуыртӕ, нӕ дуыртӕн дӕр нартӕ сос лантӕ гуыррӕд. Арвыстой сӕ фырт

Камаштут. Камаштут на каула пута. Каманза я фудуд. Каманта я фарт. Каршта хабадара. Камратта твоя утта. Ам штаф турта корон. Мою маяк.

0: хӕрувӕн, йӕ иннӕй авдӕн, мӕ мадмӕ ӕсхаста нӕ хуымы кӕрон. Хӕстон лӕджы кадӕн, йӕ сизӕрты мадӕн, сӕрӕйны лӕккувӕн, кӕдмӕма сӕрон.
1: Аланиа ФМ. Реклама.
2: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Алания ФМ. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

0: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Жынархым былта, ахшыж гунай вахонам концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн адчын, удэн ахшыж гун жарчыта, вавашон кинонавта ама спектакль тэон, архашсышта мышинакты арвон рухш ама тавш.
2: 29 мая, 18.30, концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалмовым кашам.
3: Категория 6+.
4: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
5: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886 72 76 83 75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
0: Алания FM. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире «Радио Победы».
1: «22 июня. 4 часа дня. Фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз.

Весь советский народ встал на защиту своего отечества. На фронт уходили по приказу и добровольцами. На фронт уходили взрослые и молодые. Их провожали матери. Вославим женщину-мать, родине заступника давшую, мужественная и гордая. Низкий тебе поклон.

0: бастар тулзачы.
1: О, Родина моя, тебе вручаю творение лучшее моей души и тела. Вручаю сына своего. Я знаю, не придется мне стыдиться за сына, за творение свое. Я знаю, пройти он сможет и огни, и воды. Не дрогнет сердце, если час настанет, от злобных бурь отчизну сохранит, страну любимую собою заслонит.
2: Вспомним, вспомним всех погибших сыновей и дочерей Осетии. Склоним головы перед великим подвигом матерей. Склоним головы перед подвигом Ташога Здановой, отдавшей войне 7 сыновей. Хангуаши Калаговой, Дзылла Гусаовой, Джахар Кабиккаевой, Елмышхан Слановой, Саниат Бекузаровой, Ануфриат Дзиттоевой, Кабо Габараевой, Фарижат Дзабоевой. Они не дождались войны по 5 сыновей. Склоним головы перед тысячами матерей Осетии, которые до последнего своего часа ждали своих сыновей с войны.
1: Без матерей таких немыслима Россия. Ей генералы руки целовали, встав на колени и глаза закрыв. Без рук ее морщинистых едва ли они бы танки бросили в прорыв. Святое и единственное право, возможность испытания любви предоставляла женщине держава, родных детей на смерть благословить.
2: Ты побереги ее, Осетия, радости отдай свою до конца. И накрой седины на рассвете покрывалом, сотканным из солнца, в час, когда летают в мире сны, и глаза смыкают домочадцы, пятеро идут средь тишины, пятеро в окно ее стучатся. Пятеро лежали в колыбели, пили тайну родниковых вод, волосы у матери белели, собираясь пятеро в поход.
1: Кто, скажите, когда сердце материнское сможет достойно описать? Сердце материнское, в тебя как в окно стучат мужские руки. К матери приходят сыновья по скалистым выступам разлуки.
2: Знаю, в сердце у тебя тревога, нелегко быть матерью солдата. Знаю, все ты смотришь на дорогу, по которой я ушел когда-то.

0: Ну как ты живешь, моя мама? Должно быть, грустишь обо мне. И в синем вечернем покое, в дому опустевшем одна, щеку подпирая рукою, печально сидишь у окна. Еще ждешь, чтоб война отгремела, чтоб встрече приблизился срок. 3 года назад отсмотрела, а нынче глядишь на восток. О сыне короткие вести сбегаются к сакле твоей, и дымных берлинских предместий, из дальних монгольских степей. Но ты не тревожься о сыне, он путь свой нелегкий избрал, когда на коне хворостине по улице нашей скакал. А нынче в полях почернелых, где дым затемнил небеса, дивизии конников смелых в сражение ведет твой Иса. Глаза у меня не ослабли, горячий покладист мой конь, а острую молнию саблю умело сжимает ладонь. Мы скоро держим победу, а ты не горю обо мне, к тебе под окно я приеду на славном своем скакуне.
1: В зимнюю пору, глухими ночами, когда старая яблоня скрипит и постукивает озябшими ветками по окнам, снятся матери сыновья. Мать часто достает старый альбом с фотографиями и долго рассматривает своих сыновей. Какими красавцами они были! Война готовила матерям все новые и новые испытания. Какие силы и стойкость нужны были хрупким женщинам, чтобы получать одну за другой похоронки. Негнущимися пальцами они держали похоронки. Они не плакали, не было сил. Только лицо становилось белее стены, и, одеревенев от боли в груди, подкошенные горем, они падали в сухую пыль. «Где вы лежите, павшими мои орлята горные? Быть может, перед смертью вас томила жажда знойная, но по устам хладеющим текла лишь кровь тягучая. Быть может, зажимали вы травою раны жгучие, быть может, было некому закрыть вам очи, страждущим. О, как же мать несчастная в тот миг не стала птицею, не поднялась, не кинулась, птенцов на гибель бросила. Остыл навеки вечный очаг мой льдом покрывшийся. О, дети!» Звезды ясные. Быть может, очи мертвые сейчас клюют вам вороны. Или в эту ночь ненастную терзают звери хищные, сынов тела недвижные. О, как мне жить, покинутой!
0: Шумят над землей майские грозы, шелестят листья, падают стеклянными нитями дожди. Белым пухом ложатся снега. Весна, лето, зима, осень. Летит и летит острокрылое время, но даже оно не в силах исцелить материнское сердце. Ночами глухими и долгими ей снятся ее сыновья. Она их проводила за село и с дня того спокойно не заснула. В каком краю нашла шальная пуля? Идут года, мать терпеливо ждет. Ждет за селом в ненастье и морозы, давно глаза не видят у нее. Давно старушка выплакала слезы, сыны не уходили от нее, сыны живые с ней, они навеки.
1: Это было во время войны. На Россию фашисты напали, на защиту страны встали наши сыны. Вместе с ними 7 братьев Газдановых встали.
0: В маленьком селении Дзорикау жили Асахмат и Тасо Газдановы. Люди завидовали им в одном – 7 сыновей у них было. Один другого краше, один другого лучше. Началась война. И первым Ташо проводила старшего Магомета.
1: «Возвращайся, сынок, поскорей. Будь осторожен».
0: Вслед за старшим ушли Зарахмат, Хадишмел, Мухарбек. Мать не удерживала их, только сказала:
1: «Черная туча накрыла наше небо. Знаю я, каждый мужчина должен взять в руки оружие. Берегите себя».
0: По дороге фронтовой ушли и младшие Ташо Газдановы. Ушли и не вернулись, обретя бессмертие.
1: В далекое прошлое уходят суровые годы войны. Остается только боль и вечная память.
0: Когда ты видишь мать, преклонившую колени перед память,

0: парень звал меня Нана. Я его звала по-русски просто сыном. А вдали украинская мать сына моего из рук поила. Как же бы сумел нас враг сломать, если нас одна беда сплотила? Будь навеки проклята война, мне родня все дети на планете. Значит, хоть осталась я одна, я богаче всех на этом свете.
1: Вославим женщину-мать, родине защитника давшую, мужественная и гордая, низкий тебе поклон.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону.

0: по 8-963-399-3003, 8-963-399-3003, улица Зураба-Маккаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.
2: Радио Алания. Мы всегда с вами.

0: заўджы қауынырта қауу дуғын шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио Алания.
4: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
5: Здравствуйте. С новостями в студии Виктория Бесолова. Сергей Миняйло провел личный прием граждан. К руководителю региона обратились родственники участников специальной военной операции. Поднимались темы прохождения бойцами службы в воинских подразделениях, оказания помощи в личных вопросах. Семьям военнослужащих Северной Осетии оказывается всесторонняя поддержка. Это направление по-прежнему остается приоритетным для республиканской власти, отметил глава. Все обращения взяты на контроль. Председатель правительства Борис Джанаев провел заседание Кабинета министров, на котором были рассмотрены вопросы, направленные на социально-экономическое развитие республики и благополучие граждан. В РИО министра финансов Оксана Карова вынесла на рассмотрение проект закона об исполнении республиканского бюджета за 2025 год. По ее словам, бюджет республики остается социально ориентированным. Доходы за прошлый год превысили плановые показатели и составили 52 миллиарда рублей. В перечне ключевых приоритетов прошедшего года было повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Все обязательства перед населением выполнены в полном объеме. Одним из главных направлений расходования средств в прошлом году оставалась поддержка участников СВО и их семей, для которых обеспечен весь комплекс установленных мер помощи. На реализацию мероприятий в сфере образования за прошлый год направлено почти 16 миллиардов рублей. Уделено внимание модернизации и внедрению цифровой организации образовательных учреждений. Продолжен капитальный ремонт школ и детских садов. Открыта школа креативных индустрий. Акция «Посмотри на их лица» официально стартовала в Северной Осетии. До 15 мая все рекламные поверхности Владикавказа будут заняты портретами участников Великой Отечественной войны. Как сообщил глава города Вячеслав Мельдихов, было размещено 17 157 портретов ветеранов-выходцев из Северной и Южной Осетии. Акция проводится по инициативе Сергея Миняйло уже в шестой раз. Участие в ней бесплатное. Узнать адрес, по которому размещен портрет вашего ветерана, можно по телефонам во Владикавказе 53 59 77 или 30 30 30. Боксер Давид Беликов защитил титул чемпиона стран СНГ и славянских стран по профессиональному боксу. Победу он одержал в весовой категории до 92 килограммов на турнире «Бои за будущее» в Воронеже. Спортсмена и тренера поздравил глава республики Сергей Миняйло. В своих соцсетях он напомнил, что в марте Беликов не остался в стороне и заступился за женщин на поминальном мероприятии, когда на них напал рецидивист с ножом. Сергей Миняйло вручил Давиду Беликову часы главы Северной Осетии. Он также отметил, что Беликов является детским тренером по боксу, обучает детей от 6 лет. За участие в специальной военной операции дважды награжден медалью за отвагу. Выполнял боевые задачи в группе быстрого реагирования батальона «Алания». В Северной Осетии пресекли крупный канал сбыта немаркированной табачной продукции. Изъято порядка 200 тысяч пачек на сумму около 30 миллионов рублей. В помещении двух гаражей, подземной парковки, а также в припаркованном там же автомобиле, принадлежащих подозреваемому, полицейские обнаружили контрафактную продукцию. 39-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, действуя в составе группы, приобрел и хранил ее с целью последующей реализации.
4: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
6: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
5: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 701 миллиметр, что около нормы. Относительная влажность воздуха 71%. Температура по республике ночью от 7 до 10 градусов тепла, днем от 11 до 16. Во Владикавказе ночью плюс 8, днем 14 тепла.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

0: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: внимание, говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире «Радио Победы».
1: Мафыт хадыкаты Рамажан, райгород мин фарашшыды шызамажы, фыцагам апрелы. Яхаштон фандаграйдытта дурджым баржондай, качын жаман кулықавай. Хаштон фандаг удиш дарх амажын. Тохы архайгая польшама кубахатсышты, уэд райшта сафты. Бахаутта уасары, ама куаза бахиш, отта ногай, ама ногай, ембалтима дартар, тоха сыдышты. Яхаштонхаш эштыр валахишай, чирхашта удонахша ниш, мафыд хадыкаты Рамажан, мушшайфырт. Польшая Западной Украиной санаксы, город Брук, Австрия, Чехословакия, Аштай одар бахатса, что германы баштама. Хяфтамай раштак сидиш, ма валам ма, удиш аштыр валахи жбон. Машар баржан тыхашын, маны ярак. Яхаштон хашкай, шахашт кодта умай.

0: донай, наузына ды рох.
1: Моя родина, моя история. Майрамадак, населенный пункт воинской доблести.
2: В Майрамадаг немцы только вошли до окраин, дальше их не пропустили.
3: Был дан приказ любой ценой остановить врага и не пропустить его в Суарское ущелье.
4: Защитники Суарского ущелья отстояли выход за Кавказе.
5: И никто из них даже не думал, что надо отступить, выжить. Они дали нам то, что мы сейчас считаем честью и совестью.
6: Меня очень впечатлило, какие люди были храбрые, не боялись идти под огонь противника, сражались и не жалели себя.
7: Наши предки, нар, аланы, кровь передают из поколения в поколение, поэтому вот у нас такие сильные, мужественные ребята.
1: При наступлении на Майрамадаг немецкие войска в 10 раз превосходили силы наших солдат. Но враг был разбит. Слава героям! Рожденные в окопах. Песни, стихи и фильмы Великой Отечественной на радио FM. Алания.

0: «Смуглянка». Кто не слышал и не напевал строки этой веселой песни? Удивительно, что написана она была за год до начала Великой Отечественной, а популярность обрела намного позже. Но обо всем по порядку. 1940 год. Композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную событиям Гражданской войны. Но лишь в 1944 году песню «Смуглянка» исполнил краснознаменный ансамбль красноармейской песни и пляски СССР. Задорно воспели артисты девушку-партизанку из красного отряда, действовавшего в Молдавии. Песня пришлась по душе и солдатам. Каждый по-своему рисовал образ девушки. Ее пели на фронте и в тылу. А вот на концертах она звучала не так часто. Однако всеобщую популярность песню все-таки настигла, но только в 1973 году. Тогда на экраны вышел фильм «В бой идут одни старики». Мало того, что фильм покорил сердца зрителей, так еще песню «Смуглянка» пела вся страна. И сегодня песня любима и популярна.
1: Человечество должно когда-нибудь понять, что ненависть разрушает, созидает только любовь. Только любовь.
2: Самые душевные, искренние и творческие идеи рождались в военных окопах. Они и сегодня звучат в наших сердцах. Слушайте на радио FM «Алания».

Саман-саман, амочи на фешта марштай, саман-саман. Юкыш маткаттар наш башта, машарда хура, дараш махашту.

0: жардае иу манер кофештадышты иу нарив тынырых шитга арт канзышта
1: зауджа кавынр такау дубын иу шахат.
2: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
3: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Боны дарха саута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
2: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Уэйжер Хорш. Республика Фашта Хабарт и Можонга кан радиоинформацион служба студии Баллат Рита. Сагат Ирштон Шарглоок Сергей Миняйлов имбол царджитыма Шафарштат Фадыл Курдет има Чербаса Дудона Фалдархай удышты Шармагон в шаттон операции Архайджита Хаштаджита. Шафарштата башт удышты в шаттон тхаштон служба има Аштай Ахошимазал тима. Царджитыма фимбол дархайта Республика Шарглоочи Амахи Сауада администрации Ража Монаджи Фаца Хадивак бяшты Игордар. В шаттон тбинонтан сагат Ирштон иш аппатваршигахош. Асфарштата Республика Хисаузинады Органтан Ашты Фаца Градон. Аппад курдятадар ииштар сыдышты, ама аладай магандар республикай шарголог баштон бамбарын кота шашы хаштканны гананта. Заучықа уынгта, проспекта, ама фашта, ногай байзагышты қабатыр тұхыжиштытай. Республикай шарголог Сергей Миняйлай хашлавардмагышка абон, конт, фешты, аппад рекламум бынаттыдар. Фыдыбаштайштыр хашта архайджыты портретта, аунзыны кышт. Акции шасашкам тамсын бакыш, архайнц, гораты дуа мины, дуашада дуын фонс рекламум бынаты. Рекламум файнаджыта, афишата, сити форматта, диод экранта, ама андар бынатта. Равар той сылсагаты махушар Ирштойнак, хаштар хайджиты, автошмина, ама шада фанзай афт хожишты. Акция хашсани фанзамай фанташам майма. Уа хаштаджита кана жонгаты портретта сран кондышты уйба жонан иш телефонай базургая. Шаномерта ашты фанзай арта фанзай фарашт авдай афт кана артын артын артын. Заучка у асиди рынчиншивалата на хуша харжауда на турнир футболой. У ишара что и сагаты рышто на пацахадон университеты стадионы. Ражаманды ама экономика и факультета каппаришай. Ерышта архай той студенты ашт командой. Качин мазал та концертом программа равдышта театралон студии Радуга. Асамазал арыштар сиди инвалид шивалатанша шардагон фалладу ахдан ахса арымбыртканнан арвылажон акции хуже. Я аражжта куджаганса автомай шарагдар финансон ахошнау фалладу. Ахшанады аргом пранчиншвалаттан ахошма аждахан. Турнир ашиш студента хорзинат шаражна фадул кудырым бірдышты, ама и надамдар кудырым бірдканыз уман хоржев дишан. Сагат ирыштоны аруратой анамарка тамакота ойганны гананта. Кайбайштой усы продукции архудиш артын милуан шомыбарс адыпатай дуашада минк оппы тамакота. Полисаекта артын фарашташ зыдбынатон сараджи машинаты дуа гаражы жахыбым парковкай шартой контрафакт продукции. Налгой магам мараждар салдар хаты уди тархонгонт шармагонт кордар хайгая уи асы продукции балхатта ама бавшнайта самая фаштадар жынархдар яуи канауита хай. Федрак Дорожек пайда кота манг номер така у лудяха машина я умайдар машина тарта она барда так документы. У магашка я нахмараш тарсади административ он протоколдар штай уголовом котак фекушен котой республика имеет котак на министрадой.
2: Спонсор новостей строймаркет Мегадом.
6: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
7: Радио Алания ФМ. О погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
5: Абон ши хорай олдафи температура зауджи хауди артында шалагирам амаждачи сыппардаш градус карам. Хаштаг даршуткай дарха республикаи. Раштаккай узан аша, штраны ратыганан ишам ачишил рау арзан. Атмосфера элхавдат авчада ю миллиметры, уи усашим балу ума хаштаг олдаф умалат вда ю проценты. Олдафи температура республикаи ахшавы авт градусай даш градусон, бонай юандашай ахшардаш градусон карам. Зауджи хаухшавы ашт бонай сыппардаш градусы карам.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
8: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

Амбонак мама байгоса, макастар дау мадзору. Хец марезай царт марвета, фицак балди ой корум.

0: Зауджы қауы, нұртәк қауы, дуын дуа шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: фатайы.
1: Радио Алания. Включи единый.

0: Зауджы қауыныр таққау доуын арта шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика. Современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна. Время дышать. Свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Кахон диди на жалдаг бы дрожай гая разы. На Иры шарма в жон стала боржон дай разен. Нартон ладен зау ирон фандрал синта автауы. Жарин калашей я жара жфарн дуй.

0: Зауджа Каунартакау, Амби Шахшав.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Музыка омоважен зинадште фажен хота. Усы хоте дищак дырны адуне. Ама шажардыты сыны зухтыр шмахиму уй жанаргым бұлтты. Уй уй ешерак дырн шанналды қаты зәліне. Вовгы уй афты кейу. Умын уақыда гавдишан узышту зәліне мы кукушат вот.
4: Музыкальная сокровищница Осети. Из Государственного национального архива. Только на радио Алания.
5: В эфире музыкальная программа «Веселое настроение». А создаст его вам вокально-инструментальный ансамбль из станицы Луковской Моздокского района «Терцы», которым руководил увлеченный своим делом талантливый музыкант Петр Дымков. Ансамбль часто радовал своих слушателей задорными казачьими песнями. У вас, видно, возник вопрос – почему же я говорю в прошедшем времени? Да потому что песни, которые вы сейчас услышите, были записаны в 1995 году. И с тех пор фонотека нашего радио не пополнилась новыми записями этого коллектива. А как бы хотелось! Мы до сих пор ждем с новыми песнями коллектив, а это Григория Слесарева, Чуркину Елену, Эму Гусакову, Нину Макарову, Виктора Петренко, Германа Вертелкина и, конечно же, художественного руководителя Петра Дымкова. А пока предоставим право петь вокально-инструментальному ансамблю из станицы Луковской Моздокского района «Терцам». И вот первая песня «С шейки сед мне, матушка». Солист Петр Дымков.

«Проскакал казак через долину» исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Терцы», художественный руководитель Петр Дымков.

Кубанскую казачью песню «Ой, ходыма жинка» исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Терцы» из станицы Луковской.

Закончим мы нашу музыкальную программу казачьей песней «Едут по дороженьке терцы казаки».

0: Вы слушали музыкальную программу «Веселое настроение». Создавал его вам вокально-инструментальный ансамбль из станицы Луковской Моздокского района «Терцы». Художественный руководитель Петр Дымков. Запись произведена в 1995 году.
1: Музыкальная сокровищница Осетии. Из Государственного национального архива. Только на радио Алания.
2: Боржонт айваднан баку таягунта, агаш дуни лай пуштия жарт, нахиштыртафарн каштыртам фажминак, нартунахдал шасып амашакат.

0: музыкальная сокровищница Осетии из Государственного национального архива. Только на радио Алания.
1: Жарнс, Ворошей Федерации шкухт-артист Шуанта Федор, Башита Вера, ама Сархата Мурат. Сагды сагатырыштона телевидениема радиооркестр.

0: Мах кушынкот там ирон музыка и концерт. Радио ма телевидение оркестр има жарыдышты. Башита Вера, Сырхата Мурат, ма Шуанта Федер.
1: Музыкальная сокровищница Осетии. Из Государственного национального архива. Только на радио Алания.

0: 95 лет радио.
1: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
0: 65 лет телевидению.
2: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
0: 60 лет кино.
3: Сейчас погаснет! По-настоящему погаснет!
0: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
4: Папа, давай сделаем сюрприз. Добрая комедия, которая показывает жизнь и быт простой остинской семьи. Жена затеяла ремонт в доме, и пока она ездила за рабочими в город, муж решил, не дожидаясь жены, сделать ремонт со своими дружками. Кончилось все это дело взорванным домом. Фильм собрал самых ярких и талантливых актеров, благодаря которым он и получился фильмом на все времена. Исаак Гогичев, Коста Асланов, Николай Саламов, Коста Бирагов, Муса Ахриев, Майрбек Цехиев, Василиса Кумаева, Тутырбек Басиев. Для актера Акшарбека Бекмурзова фильм «Сюрприз», в котором он не сказал ни одного слова, стал судьбоносным. С него началась его яркая карьера актера.
5: Действительно, добрейший фильм. Наверное, мы сами, участники фильма, не ждали этого. У нас такая была дружная семья. Там все были главные, но вокруг Гогичева мы собирались. И мы так дружно провели вот эти съемочные дни. Первые дни были в Синтикаве, потом в Ягдоне, село Латакова, вот где взорвали чей-то дом. Потом восстановили, не то что восстановили, но обновили дом и еще заплатили за то, что там съемки были. Новые построили там, и шифер новый, и все-все новое.
4: В фильме актерам второго плана предложили импровизировать. «Делайте, что хотите», — сказал режиссер, — «лишь бы это не испортило картинку». По сценарию Бекмурзов должен был просто играть в нарды со скульптором. Больше его фигура нигде прописана не была. Все остальное, что делал в фильме артист, — его импровизация. После фильма критики отметили, что это была самая лучшая импровизация за всю историю кино. Исключительно лестные слова сказал председатель комитета по телевидению и радиовещанию Совета министров Северо-Осетинской АССР Акшарбек Агузаров в момент утверждения на заседании художественного совета актерского состава «Сюрприза». Когда он дошел до Бекмурзова, то уверенно сказал: «Думаю, что это очень правильный выбор. Режиссура попала в яблочко. Мой тезка еще проявит себя, ведь он творит чудеса. Осетия, я уверен, имеет своего Филиппова». И, конечно же, не ошибся.
0: 95 лет радио.
1: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
0: 65 лет телевидению.
2: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
0: 60 лет кино.
3: Сейчас погаснет! По-настоящему погаснет!
0: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем. Из золотого фонда нашего кино.
6: Пап, давай сделаем сюрприз.
7: Какой сюрприз?
6: Начнем ремонт сами. И мама будет рада. Приедет и скажет: наконец-то наш папа взялся за ум. Что я тебе такого сказал?
8: Приезжать, поехала в город за мастерами. Ну, пока туда-сюда. Может, начнем сами, а?
9: Помочь ближнему в таком деле — древние обычаи, и не нам его нарушать.

0: Алекс Ремикс.
1: Я не сердил, давайте тебя попахну.
2: Я тебя попахну.

Радио FM Алания. Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы. 104.5. Моздок 106.5. Эльхотово 101.5. Новый Урук 107. Ровно. Верхний Фиагдон 100.4. Мизур 102.6. Верхний Сгид 101. Ровно. Радио FM Алания. С нами вся Осетия.

Уалы варш бæста анафсонæй куныр рухсуа, уæдив зонут, дуа уды каразивыл амбалдысты. Амравжард варшт.